ты умрешь, сука. Ты такой баран, блядь. Я ненавижу тебя. Ты полный баран, сука. Я смотрю на тебя, что ты пишешь, что ты делаешь. Ты полный идиот.

だって年頃なんですもの、分かって。どこから来たの？

0: Сегодня пятница.
1: Четвертое. Сентября.
2: Сентября.
3: В Москве 4 часа утра.

Тамми рук Эдгарда, ненужного тебе щита. На лекции проснувшись, не избегай сгорания от стыда. Что лишь во сне может дважды быть покорена одна река.

И снова чай. Мы ловим языком последние льдинки. Пока безумен мир. Весной на радио идет эфир. Легка твоя душа. Время не вода. Время это я. На брудершафт. Не унывай, снежинки, мой друг. Снежинки. Хандряй, кликай на дохлые линки.

Thank you.

0: Выпусти меня, твою мать! Кому говорю? Я приказываю тебе, сукин сын!
1: Ты! Виноват.
2: Я закалю тебя, как свинью, понял? Скачи на ура! Я тебя уничтожу, открой! Открой, я тебе кишки выпущу!
1: Твой разум взбунтовал.

0: Когда наступило утро седьмого дня, ненастье стихло. Поверхность моря стала ровной, как крыша. Все человечество обратилось в глину.
1: Радио Файне.

0: Сегодня.
1: Сегодня.
2: Пятница.
3: Пятница.
4: Четвертое.
0: Четвертое. Сентября.
2: Сентября.
5: Приготовьтесь к выполнению гимнастических упражнений. Выпрямитесь, голову повыше, плечи слегка назад. Вдохните на месте. Шагом марш. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Прямее, прямее держитесь.

Теперь надо потянуться и глубоко подышать. Ноги поставьте на ширину плеч. Руки согните перед грудью. Пальцы соприкасаются, локти в стороны. Сжимая пальцы в кулаки, разогните руки в стороны. Потянитесь, вдохните. Раз, два. Разжимая пальцы, согните руки перед грудью. Выдохните. Три, четыре. Продолжаем. Руки в стороны, потянуться. Руки согнуть, мышцы расслабить. Вдохнуть, побольше прогнуться. Выдохнуть, вернуться в исходное положение. Раз, два, три, четыре. Еще раз. Опустите руки. Ноги поставьте шире плеч. Следующее упражнение, третье. Повороты туловища с наклоном вперед. Руки поднимите в стороны. Сгибая руки, наклоните туловище вперед и коснитесь левым локтем бедра правой ноги. Правую руку заложите за спину. Раз, два. Выпрямитесь и поднимите руки в стороны. Три, четыре. Теперь, наклоняясь вперед, коснитесь правым локтем бедра левой ноги. Левую руку за спину. Раз, два. В исходное положение. Три, четыре. Вдохните, продолжаем. Наклоняйтесь.

вдохнуть, выдох, вдох, продолжайте. Пониже наклоняйтесь. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Заканчиваем. Ноги соедините, руки опустите. Четвертое упражнение. Опускание на колено. Поднимите руки вверх. Отставляя левую ногу подальше назад, опуститесь на левое колено. Руки положите на правое колено. Делаем раз, два. Упираясь в колено, встаньте, приставьте ногу и поднимите руки вверх. Три, четыре. Проделайте тоже, опускаясь на правое колено. Раз, два. В исходное положение. Три, четыре. Делаем под музыку. Раз, два, три, четыре. Выдох, опуститься на колено. Вдох, в исходное положение вернуться. Раз.

продолжайте. Выпрямите спину. Мягче опускайтесь на колено. Продолжайте.

Опустите руки. Пятое упражнение. Поднимание ноги вперед. Отведите левую руку назад. Правую поднимите вперед. Одновременно поднимите левую ногу вперед. Постарайтесь носком коснуться правой ладони. Делаем. Раз. Опустите ногу и руки. Два. Теперь, отводя правую руку назад и поднимая левую вперед, коснитесь носком правой ноги левой ладони. Раз. В исходное положение. Два. Продолжаем. Левую ногу поднять. Опустить. Правую поднять.

Заканчиваем. А теперь ложитесь на коврик на спину. Ноги соедините. Руки положите вдоль туловища ладонями вниз. Шестое упражнение – сгибание и выпрямление ног. Подтяните колени к груди. Раз. Выпрямите ноги вверх. Два. Опустите ноги. Три. Четыре. Дышите равномерно. Продолжаем. Ноги согнуть. Выпрямить. Опустить. Согните ноги побольше. Полностью выпрямите. Плавно опустите.

закончить. Ноги положите врозь, ладони переведите на живот, мышцы расслабьте, глубоко подышите.

теперь вставайте. Ноги поставьте шире плеч. Руки согните, кулаки к плечам. Локти опустите. Седьмое упражнение – наклоны туловища в стороны. Наклоните туловище влево и, разжимая пальцы, выпрямите руки вверх. Раз, два. Выпрямите с кулаки к плечам. Три, четыре. Тоже проделайте, наклоняясь вправо. Раз, два. В исходное положение. Три, четыре. При наклоне делайте выдох, при выпрямлении вдох. Делаем под музыку. Влево наклоняемся. Раз, два. Выпрямляемся. Три, четыре. Вправо. Раз, два, три, четыре. Выдох, вдох, выдох, вдох. Точнее наклоняйтесь в сторону.

выпрямиться вправо и достаточно. Ноги соедините, руки переведите на пояс. Восьмое упражнение — прыжки на месте. Поставьте ноги накрест, левую перед правой. Прыжком поставьте ноги врозь. Раз. Прыжком скрестите ноги, поставьте правую перед левой. Два. Снова прыжком поставьте ноги врозь. Три. Скрестите ноги, поставьте левую перед правой. Четыре. Так и продолжайте. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Полегче прыгайте. На носках.

Поднимите руки вперед, вверх, вдохните. Опустите в стороны вниз, выдохните. Поглубже вдохните. Полностью выдохните. Руки вверх. Опустите. Еще раз. Достаточно. Занятия окончены. Переходите к водным процедурам.

0: Аллилуйя! Благодарственно испустил раввин глубокий вздох из расширившейся груди, встав теперь во весь рост на пороге и вглядываясь в то, что явилось его взору.
1: На радио «Анонимус».

0: Сегодня.
1: Сегодня.
0: Пятница.
1: Пятница.
0: Четвертое. Четвертое.
2: Сентября.
3: Сентября.
4: Опять бред какой-то, блядь. А? Чё? Блядь, уже 8, я на работу.

0: Я не понял, вы что-то, блядь, легко, когда вы всему хуйне относитесь? Вы что, мальчики, охуели что ли, блядь? Вы еще с ними встали, никуда не ушли! Че, блядь, воздух свободы, желудок щекотал! Я, блядь, защекочу, нахуй! Вы меня, сука, за ворота все пойдете, блядь!
1: Радио Анонимус.

0: Сегодня.
1: Пятница.
2: Пятница.
3: Четвертое. Сентября.
4: Слушай, а сколько сейчас времени, ты не знаешь? Так, примерно. Можешь почувствовать?
5: 9 утра. В Москве.
4: Да мне вообще все равно, который час там. Чего там сейчас? Что там творится? Мне все равно.

0: Сегодня пятница.
1: Четвертое.
2: Сентября.
3: В Москве 10 часов утра.

0: Сегодня.
1: Сегодня.
0: Пятница.
2: Пятница.
0: Четвертое.
3: Четвертое.
2: Сентября.
0: Сентября.
4: В Москве 11 часов.

Таким образом, реализация намеченных плановых заданий способствует подготовке и реализации позиций...

balado.

траву несет в руках. Снова я в мокром и грязном плаще тащусь через хляби чужих земель. Снова мне в жизни немного надо хлеба и добрый стакан коньяка. Лютни меня обнимает за плечи, я последний спятивший менестрель. И безумье мое идет впереди, и знамя несет в руках. Песенки новый нехитрый мотив я извлекаю из струн дождей. Я буду носить ее возле сердца по светлым залам и кабакам. Я буду сплетать паутину сказки, морочить души смертных людей, скрывая свой магический дар в обманчивости.

Всем привет, 229 возвращается на аванс-сцен. А вы нас позабыли, да? А мы вам напомним.

одиночество. Одинокий кокоду. Одинокий эллигейтор. Одинокий Биг Бен. Одинокая шахта. Вдали стоит и мерцают звезды. Мерцают звезды на шахте Родина, и лишь петух поет вдалеке, а там груши растут, и идет мужик с работы, как жалко мне наступила осень.

0: В этот солнечный осенний день Василий решил последний раз обойти лес. Первым делом он побывал возле покинутого комарами и развеселыми лягушками кикиморова болотца. Кот помнил то счастливое время, когда июньскими вечерами квакушки играли на трубах и саксофонах бархатный блюз, и все жители леса приходили послушать чудесный концерт. После болота Василий попрощался с мертвой и безмолвной опушкой лешего, на минуту заглянул к трем соснам, но солнечная полянка тоже оказалась пуста. Многие не стали дожидаться последнего дня и ушли в портал еще до того, как сказка начала умирать. Он их не винил, а даже подталкивал к этому нелегкому решению – оставить волшебный лес навсегда. Направляясь к пьяной пуще, Василий встретил грустного старого шарманщика с выводком усталых и зареванных кукол. Увидев кота, старик едва заметно кивнул и перебросил мешок с поклажей театра с одного плеча на другое.
1: «К порталу?»
2: «Да».
0: «Никого не забыли?» – на всякий случай поинтересовался Василий.
3: «Карабас с Артемоном куда-то запропастились!» — всхлипнула очаровательная синеволосая куколка. «Я волнуюсь, милорд-смотритель!»
2: «Постараюсь их найти!»
0: Та в ответ благодарно хлюпнула носом, покрепче сжала руку носатого паренька, на голове которого красовался смешной полосатый колпак, и поспешила за шарманщиком.
2: «Портал закрывается сегодня вечером!» — крикнул смотрителем вслед.
0: Никто не обернулся. Они и так знали, что сегодня последний день, но он считал своим долгом предупредить каждого. И делал это по 5 раз на дню вот уже вторую неделю. Кот направился дальше, кляня почем свет Карабаса и его дурного пса. С того дня, как волшебство стало покидать лес, сторож театра слишком сильно налегал на вино, и теперь кто знает, где его искать. Упустит момент и поминай, как звали. Василий, недовольно фыркнув, встопорщил усы. Теперь придется искать пропавших, а ведь он еще не побывал в пьяной пуще и не попрощался со старым дубом возле Лукоморского холма. Даже в последний день леса у него нашлись дела.
4: «Привет, кот!»
0: На ветке ближайшей березы сидела толстая ворона.
2: «Привет, вешалка! Я думал, что ты уже ушла!»
4: «Ха!»
0: — хрипло каркнула она, недовольно нахохлившись.
4: «Во-первых, не ушла, а улетела! И во-вторых, у меня по всему лесу заначки сыра. Пока все не съем, не свалю».
2: «Смотри, жадность до добра не доводит», — предупредил он. «Сегодня вечером портал закрывается».
4: «Твои слова под цвет твоей шерсти, котище!»
0: Довольно невежливо фыркнула ворона, но Василий не обратил на это внимания. Он не имел привычки обижаться на старых друзей.
2: «Мое дело предупредить. Когда волшебство покинет лес, станешь обыкновенной птицей».
4: «Мое дело предупредить!»
0: — сварливо передразнила вешалка.
4: «Ты хоть и смотритель, но мне не указ». «Ладно, не волнуйся. Всего 2 куска осталось. У Лукоморского холма к вечеру будешь?»
2: «Да».
4: «Вместе и махнем, чтоб мне лиса перья общипала. Бывай хвостатый!»
0: «Стой!» — поспешно окликнул ее кот. «Ты Карабаса с собакой не видела?»
4: «Карабаса?»
0: Уже готовившаяся взлететь птица призадумалась.
4: «Вроде нет. Спроси у людоеда. Они с Бородатым давние приятели».
0: «Спасибо, ворона», — поблагодарил Василий.
4: «Э, за что?» —
0: каркнула вешалка.
4: «Ты знаешь, что феоктист вчера скончался?»
5: «Как?»
4: «Когда все стало умирать, пруд пересох, а водяные без воды. Вначале все его мальки, а потом и он за ними. И хотел уходить. Говорил, что лес и пруд — его дом. Сам ведь помнишь, каким он упрямым был».
2: «Помню», — вздохнул кот. «Мы с Кощеем так и не смогли уговорить его».
0: Смерть старого водяного опечалила Василия.
4: «Кстати, как Кощей?» —
0: вдруг заинтересовалась ворона.
2: «Месяц его не видел. Ладно, мне еще дела. До вечера».
4: «Ага».
0: Напоследок угукнула птица и у

Беда нагрянула в лес вместе с людьми. Сказка, не потерпевшая наглого вторжения, утекала отсюда, словно вода в песок. А вместе с ней исчезала магия, о которой люди так любят рассказывать детям. Чужакам, нарушившим хрупкое равновесие сказочного мира, было плевать на волшебство. Не обращая внимания на гибель леса, люди впились зубами в закрытый для них мир. Небылица для людей всего лишь безделушка, рудимент детства, который они таскают в себе и без колебаний отбрасывают в сторону, словно ненужную вещь, как только появляется хоть какой-то повод это сделать. Крошка-фея называла их браконьерами, Василий – захватчиками, Золушка – убийцами. С охотниками, прорвавшимися в волшебный мир, худо-бедно справлялись, но доступ для людей остался открыт, а магии становилось все меньше и меньше. Если бы не страдания Черномора, Мерлина и Гингемы, открывших портал в другую вселенную, всех, кто жил в лесу, можно было с чистой совестью записывать в покойники. Поэтому почти все покинули обреченный лес. Но находились и такие, кто никак не хотел оставлять

0: Василий аккуратно перешагнул через тоненькую нитку ручья. После того, как пруд начал умирать, ручеек пересох и забился желтыми листьями. Смотритель помнил то время, когда вода с веселым звоном бегала на перегонки с семейством зайцев, что жили на ромашковой поляне. Кот остановился и принюхался. Пахло осенью, жареным мясом и чем-то чужим, людским. Решив проверить, в чем тут дело, Василий пошел на запах. Теперь он уже различал, что наравне с ароматом жаркого явственно тянет гарью и чем-то резким и очень непривычным. Из-за кустов послышалось басовитое пение.
1: «Как-то раз в одном лесу волк нашел себе лису, к дереву ее прижал».
0: Песенка выходила достаточно пошло, и Василий, понимающе, хмыкнул. Он знал, кто любит горланить такие вот песни. Кот вышел на поляну и принялся наблюдать за весело горланящим здоровенным детинушкой. Рядом, свернувшись калачиком и укрыв косматой бородой себя и спящего Артемона, храпел Карабас. К коту певец сидел спиной. Парень колдовал возле костра, радостно поворачивая вертел, на котором висел уже порядком поджаренный кабан. Василий раздраженно прижал уши к голове, дернул хвостом и произнес:
2: «Хлеб да соль».
1: «Ем да свой»,
0: — не преминул ответить Громила, а затем, так и не обернувшись, добавил:
1: «Вали своей дорогой, пока я добрый, али на костер захотел».
0: «Ты бы и обернулся, рыло», — мягко посоветовал детине смотритель.
1: «Сам напросился. Я хотел быть добрым», —
0: делано вздохнул грубиян, отвлекся от вертела, взял с травы огромную дубину и только после этого повернул голову. Маленькие черные глазки, гневно сверкающие из-под рыжих кустистых бровей, нос картошкой, крокодильи зубы, рыжие усы и бакенбарды. Гневная отповедь застряла у великана в глотке, глаза удивленно распахнулись, а дубина поспешно исчезла за спиной.
2: «Людоед, а людоед!»
0: Василий театрально поднял лапу, внимательно ее изучил и выпустил когти. «Я ведь тебя предупреждал, чтобы ты заканчивал со своими кулинарными изысками».
1: «Предупреждал!» —
0: промямлил тот, словно завороженный, наблюдая за тем, как кот убирает и вновь выпускает когти.
2: «Я ведь тебя неоднократно предупреждал, правда?» — лениво произнес гость.
1: «Правда?» —
0: побледнел людоед.
3: «Так какого рожна ты вновь занимаешься браконьерством? Кто разрешил жарить несчастных хрюшек без моего ведома?» — рявкнул Василий.
0: Детина в испуге отскочил назад и едва не угодил в собственный костер.
2: «Я вот думаю, а на кой ты нам сдался в новом лесу?» — между тем, как ни в чем не бывало, продолжал кот. «Может, не пускать тебя в портал?»
4: «А что, это идея? Людей здесь будет полно, наешься до отвала, если только они тебя раньше не подстрелят, как золотую антилопу, мир ее праху».
5: «Не губи!» —
0: взвыл Громила, поспешно рухнув на колени.
5: «Лихо одноглазая попутала! Предложила перекусить особо в кусты! Этот последний! Больше я их жрать не буду, мамой клянусь!»
4: «Ты вроде это говорил в прошлый раз».
3: «В прошлый раз он клялся папой», —
0: пробормотал Карабас и, перевернувшись на другой бок, вновь захрапел. Повисла напряженная тишина. Рыжеволосый стоял ни жив, ни мертв. Кот, конечно, не собирался оставлять на растерзание людям даже такого троглодита, как людоед. Хотя надо было бы...
3: «Ладно, на этот раз я тебя прощаю. Ради жены».
0: Людоед, облегченно вздохнув, встал с колен, высморкался в бороду и бросил быстрый взгляд на жаркое.
3: «Переверни уж, вижу, что подгорает».
0: Прощенный поспешно кивнул, состроил довольную рожу и крутанул вертел.
2: «Откуда так воняет?» — полюбопытствовал смотритель.
1: «Оттуда!»
0: Рыжий поначалу ткнул пальцем в небо, а затем в дальний угол поляны, где валялась исковерканная груда железа. Кое-где из нее еще поднимался черный вонючий дымок.
2: «И что это?»
1: «А хрен его знает, как оно называлось».
0: Охотник на хрюшек был сама любезность.
1: «Это та фигня, что обычно над лесом летала».
0: «Да». Кот с интересом уставился на обломки.
2: «В Последнее время странная штука донимала всех волшебных существ. Вот уже целую неделю она с ревом носилась над лесом и пугала его жителей. И как оно умудрилось упасть?
6: Горыныч постарался.
2: Людоед усмехнулся и достал из засаленных шорт банку специй.
6: Ладом, говорит, буду, если не собью эту сволочь перед уходом.
2: Он ушел? Василий помнил, что раньше за уход через портал была одна голова Горыныча, а две против.
6: С утра еще. Третья смогла убедить первую. А вторая башка плюнула и сказала, что тогда тоже пойдет. Не оставаться ж ей здесь одной.
2: А где всадник? В Железной Птице остался?
6: Он успел как-то... В общем, он пультировался куда-то или что-то в этом роде. Ну, а я вот погнался за ним и...
2: И человек опять от тебя убежал, безжалостно закончил за него Василий. Громила покраснел. Он только назывался людоедом, а на самом деле еще ни разу не пообедал, как это положено всякому приличному и уважающему себя каннибалу. Видя такое страшилище, люди оглашали лес воплями и задавали такого стрекача, что несчастному детине никогда не удавалось их догнать. «Смотри, скажу жене, что опять охотился в заповедной роще», — пригрозил кот. «Она уже ушла?»
6: «Элли?»
2: — вопросом на вопрос ответил людоед. «А у тебя еще какая-то жена есть?» — раздраженно фыркнул собеседник.
6: «Да нет, ушла еще 2 дня назад. Я сейчас откушаю и...»
7: «Элли волки съели!»
2: — хором крикнули 2 выскочивших на поляну бельчонка.
6: «Кыш!»
2: — грозно рыкнул на них великан и потянулся за дубиной.
6: «Только и знаете, что дразнится мелочь пузатая!»
2: Один бельчонок показал людоеду язык, другой от чего-то кукиш. «Дирли-тирли!» — окликнул бельчат Василий. «Вы почему еще не в портале?»
7: «А мы Нильса ждем!»
2: — пискнул Дирли.
7: «Да-да, Нильсу и гусей! Честно-честно!» — ответил Тирли. «А потом мы сразу в этот портал!»
2: Бельчата юркнули в кусты. На несносных сорванцов никто не мог найти управы. «Будешь уходить, захвати Карабаса с псом», — попросил людоеда кот.
6: «Сделаю».
2: «Сегодня вечером портал закрывается, поторопись».
6: «Уже иду».
2: В одной руке рыжий держал солонку, в другой — перечницу, и мучительно думал, какую из них использовать в первую очередь. Василий раздраженно фыркнул и, обойдя стороной дымящиеся обломки летающей машины людей, направился по тропинке к пьяной пуще. За неделю, что он здесь не был, пуща сильно изменилась и неприятно поразила смотрителя леса. Конечно же, он знал, что не встретит здесь ни одной птицы, но знать — это одно, а вот видеть — совершенно другое. Исчезли все. Не было ни сладкоголосых соловьев, ни веселых щеглов, ни заводных жаворонков, ни пронырливых дроздов, ни рассудительных иволок, ни глупых поползней, ни дятлов-барабанщиков, ни ученых сов, ни мудрых филинов, ни желтогрудых синиц, ни скандальных соек, ни трескучих сорок, ни сотен других семейств птичьего мира, что раньше наполняли лесок кипучей радостью жизни. Не осталось никого. Среди пожелтевших берез и осин властвовала мертвая тишина. Сейчас пьяная пуща казалась чужой и очень зловещей. Василию до самого кончика его черного хвоста захотелось немедленно отсюда уйти. «Эй! Есть здесь кто?» Тишина слишком давила, и сейчас кот был готов разговаривать сам с собой. Естественно, на его вопрос никто не ответил. Смотритель подошел к старой березе, в 3 прыжка оказался на ее вершине и заглянул в гнездо. Там все еще лежало яйцо. Брошенное. Василий вздохнул и слез с дерева. Как он и предполагал, семья жар-птиц улетела через портал, но яйцо им пришлось оставить. Грустно. Он уже собирался уходить, когда в густых кустах колючего можжевельника заметил темный силуэт. Фигура очень напоминала одного из людей-охотников. Незаметно для спрятавшегося Василий выпустил когти. Если это охотник, то он не на того напал и вряд ли сможет добыть себе сказочный трофей. Кот превратился в размытую черную молнию и в одно мгновение оказался возле незнакомца. За секунду до удара он успел остановить лапу. Никакой угрозы не было. Перед ним возвышался железный дровосек. Железный исчез через 2 дня после открытия портала. Все от чего-то подумали, что он ушел. Ну, ушел и ушел. Никто не озаботился поисками. Всем было не до этого. А если еще учесть тот факт, что у нелюдимого дровосека совсем не было друзей, то никто из жителей леса и не беспокоился о его исчезновении. Теперь же он был мертв, и его тело покрывал густой слой рыжей ржавчины. Возле ног погибшего лежал топор и масленка. Волшебное масло, вылившееся из нее, оставило на засохшей траве большое грязное пятно. Василий почему-то нисколько не сомневался, что железный дровосек сам вылил масло, тем самым не оставив себе никаких шансов выжить. Он никогда не хотел покидать лес, впрочем, как и многие другие. Некоторые предпочли не уходить в портал, а остаться здесь и дождаться судьбы, какой бы она ни была, или попросту покончить жизнью. С тяжелым сердцем кот покинул пьяную пущу, уже жалея, что приходил сюда. Теперь она навсегда останется в его памяти не яркой, звонкой и солнечной, а жуткой, умирающей и унылой. День давно перевалил за середину, тусклое солнце клонилось к закату. Василий побывал на земляничной полянке, заглянул в дупло, в котором раньше жили неправильные пчелы, делающие неправильный мед. Хозяева ушли, золотые соты стали пепельно-серыми. В слабом запахе меда, все еще витавшем в воздухе, больше не чувствовалось аромата полевых цветов и липы. Теперь здесь пахло чем-то горьким и застарелым. Смотритель, сморщившись, словно от зубной боли, оставил брошенное дупло в покое. Главное, что неправильные пчелы убрались в портал, они стали жадничать и сидеть до последнего часа на своем драгоценном меде. Кот усмехнулся. Будет теперь пуху забава в новом лесу. Опять, небось, наклюкается с пятачком и пойдет пугать истеричных жужжалок, говоря, что он маленькая черная тучка, страдающая большой белой горячкой. Окончание рассказа Алексея Пехова «Последняя осень» в финальной части модели для сборки на радио «Энерджи».

0: что-то опрометью выскочило из кустов и едва не врезалось в смотрителя.
1: «Все торопимся», — промурлыкал кот.
0: Белый пушистый красноглазый кролик, обряженный в синий бархатный жилет и черный цилиндр, икнул и, рассыпаясь в тысячах извинений, отпрыгнул в сторону.
2: «Да-да, да-да, опаздываю! Какой кошмар! Опять опаздываю!»
0: Его пенсне огорченно сверкнуло. Кролик залез во внутренний карман жилета и выудил большие золотые часы на цепочке. Откинул крышку, посмотрел на стрелки и огорченно цокнул языком.
1: «До закрытия портала еще 3 часа. Все ваши ушли?»
2: «Да. Королева со свитой еще в первый день. Болванчик с мартовским зайцем вчера. Алису не видел, она что-то там с красной шапочки мутила».
1: «А мой родственничек?»
2: «Чеширский»,
0: — уточнил кролик, пряча часы обратно в жилетку.
2: «Он вообще исчез. Поначалу сам, а затем и его знаменитая улыбочка. Правда, вчера мне Бармаглот говорил, что Чешир вместе с котом в сапогах подались в новый мир. Но вы же знаете этого Бармаглота, ваша милость. Он болтать любит».
0: «Ладно», — сказал Василий, напоследок взмахнув хвостом. «Не буду тебя задерживать».
2: «И то верно. Опаздываю».
0: Кролик снял цилиндр и вытер лоб носовым платком.
1: «Ты откуда эту шляпу взял?» — полюбопытствовал смотритель, с интересом разглядывая маленькое вишневое деревце, растущее между ушей собеседника.
2: «Шляпу?»
0: — кролик рассеянно покрутил в руках черный цилиндр.
2: «У семейки мумитролей. Они ее на крыльце забыли, когда уезжали. А я решил, чего добро пропадать? Вот и приспособил, а чего?»
3: «Ты только не волнуйся», — вкрадчиво произнес кот. «Как в новом лесу окажешься, найди доктора Айболита. У тебя на голове дерево выросло».
0: Белый кролик тут же начал стенать, заламывать руки и ныть, почем свет, кляня проклятую морру, подложившую ему такую свинью. Кот усмехнулся в усы. Лучший друг болванчика всегда был растяпой. Пройдя через маленькое поле, заросшее высокой пожухлой травой и серебристыми цветами, над которыми невластна была даже осень, Василий вышел к зачарованному бору. Из-за пожелтевших елок, умирающих от дыхания последней осени ничуть не хуже, чем березы, клены и дубы, внезапно раздались отборные матюги. На поляне возвышалась здоровая белая печь с едва дымящейся трубой. Рядом с ней на четвереньках стоял Иван Дурак. Рожа у него была злая, красная и порядком испачканная. На ковре из еловых иголок в хаотичном беспорядке были разбросаны инструменты.
4: «Попробуй теперь!» — крикнул водила.
5: «Нифига подобного!» —
0: хриплым басом ответствовал сидящий на печи колобок.
4: «Ты на какую педаль жмешь?»
5: «На эту, которая посередке». «А я на какую просил?» —
0: зарычал Иван.
5: «Не так-то уж это и просто жать на педаль, когда нету ног!» —
0: оправдался помощник и, основательно повозившись, все же умудрился на что-то надавить. Печь загудела, чихнула, выпустила из трубы маленькое вонючее облачко дыма и скисла. Иван вновь мутюгнулся, поминая создателей печи вплоть до 7-го колена.
4: «Бог в помощь!» — произнес Василий, выходя из-за елок. «А, смотритель! Привет, привет! Вот, блин, заглохло, падла, на полпути!»
0: Из ведра, находящегося за спиной колобка, выглянула щука.
5: «Говорила я тебе, пешком надо было идти!»
4: «А весь скарб кто потащит?» — огрызнулся дурак, копаясь в груди гаечных ключей. «Или я, по-твоему, должен переть шмотки на своем горбу?»
0: Действительно, на печи живого места не было от сваленного барахла. Создавалось впечатление, что на ней едет не Иван Дурак, а целая армия лимонов вместе с многочисленной семейкой дядьки Черномора. Щука ничего не ответила и скрылась в ведре, напоследок ударив хвостом и разбрызгав воду.
4: «Эй, зубастая!» — обиделся колобок, на которого попала вода.
5: «Аккуратней там!»
0: «Давно стоите?» — поинтересовался Василий.
4: «Уже сейчас. Чего мы только не делали?»
0: Над зачарованным бором раздался рев, и по небу пронеслась железная птица людей.
4: «Разлетались, мать их!» — выругался Иван, провожая машину взглядом. «Не терпится им!»
5: «Одну хреновину Горыныч сбил, так их теперь в 5 раз больше налетело!» —
0: вновь высунулась из ведра щука.
4: «Пора сваливать!» — подытожил колобок.
5: «А то опять будут бухалки скидывать. Давеча они великаны и мальчика с пальчик убили».
4: «Да как же мы свалим, если эта рухлядь не заводится?» —
0: взорвался Иван и зашвырнул молоток в кусты. «А по щучьему веленью?» — на всякий случай поинтересовался кот.
5: «Хренушки!»
0: — ехидно отозвалась щука.
5: «Скажи спасибочки людям. Волшебство ушло. Не действует. Ни мое, ни золотой рыбки».
0: «А рыбка где?»
6: Здесь она, родимая, в ведре.
1: Колобок соскочил с печи и подкатился к Ивану.
6: Хотели подвести до портала, а вон, видите, милорд смотритель, как обернулась-то.
1: Что сломалось хоть?
6: Да шут ее знает,
1: вздохнул Иван, огорченно почесав в затылке.
6: Все перебрал и ничего не нашел.
1: А дровишки заложить не забыли?
6: Я самолично в топку десяток сосновых поленьев запихал, произнес Колобок.
1: Дурак в раздражении хлопнул себя по лбу.
6: Безногий, ты хоть и башкой выжил, но тупее меня. Какой умник тебя научил сосну пихать? Печь у меня, отродясь, ни на чем, кроме березы, не фурычила. А я гляжу, чуть не то. Идет как-то рывками, блин. Я ж не знал,
1: виновато законючил Колобок.
6: Не знал он,
1: буркнул Иван, подняв с земли топор.
6: Вытаскивай дрова из топки, а я за березой. Как же я их вытащу,
1: жалостливо спросил Колобок.
6: У меня и рук-то нету.
7: А запихивал как? Так и выпихивай.
1: Спустя полчаса печь радостно фырчала, разбросанные на земле инструменты были собраны, а Иван, дурак, с Колобком весело распевали незатейливую победную песню.
7: «Смотритель, давай подброшу», — благодушно предложил Иван.
1: «Вы к порталу?» — на всякий случай спросил кот.
6: «А то!»
1: «Ну, подбрось, коль нетрудно», — согласился он. Иван дернул рычаг, нажал на педаль, весело гикнул, и печь, гудя и пуская из трубы белый дымок, отправилась в путь. «Ты-то как здесь оказался?» — спросил у Колобка Василий.
6: «А я что? Я своих проводил и к Ивану покатил. Еще на той неделе обещался ему помочь с отъездом».
1: «Бабка не переживала, что ты без нее пошел?»
6: «Еще как! Ну, я ее успокоил, сказал, сегодня приду. Да и не до этого ей было. Курочка ряба репку не хотела оставлять, так что...»
1: «Не оставила?»
6: «Не, докатили до портала с грехом пополам. Жучки хвост отдавили. Глянь, осень-то какая!»
1: «Последняя».
6: «Да не переживайте вы так!» — дернул плечом Иван. «Мы ведь живы, и уйти есть куда!»
5: «Надолго ли?» — спросила щука.
6: «Чё надолго?»
5: «Надолго ли мы задержимся в новом лесу, говорю? Сказка может уйти и оттуда».
6: «Не уйдет!» — беспечно отмахнулся дурак. «Люди там в нее еще верят, а значит, сказки и лесу нечего бояться».
5: «Ню-ню», —
1: пробормотал Колобок с грустью, глядя на мелькающие по краям дороги желтые деревья. Еще дважды над ними пролетали ревущие машины, но, по счастью, то ли не замечали печь с ее пассажирами, то ли у них были куда более важные дела. Наконец, зачарованный бор кончился, и печь выехала к Лукоморскому холму.
7: «Притормози, я тут сойду», — попросил Василий.
1: Дурак послушно остановил печь, давая коту возможность спрыгнуть на землю.
6: «Давай, смотритель, не задерживайся», — сказал на прощание Колобок. «Уже вечер, увидимся в лесу».
1: «Увидимся», — кивнул Василий. «Я ненадолго». На холме рос дуб. Это было единственное дерево во всем лесу, чьи листья до сих пор оставались зелеными, словно осень не имела над ними никакой власти. Возле дуба сидел облаченный в доспехи человек. Худое, обтянутое пожелтевшей кожей лицо, черные ввалившиеся глаза, крючковатый нос, тонкие губы — все это делало его похожим на мертвеца. Он неотрывно смотрел на букет бледных нарциссов, лежащих на холмике свежей могилы, в основание которой был воткнут огромный фламберг. Кот никогда не думал, что этот грозный меч когда-нибудь превратится в могильный крест. «Здравствуй, Кощей».
8: «Привет, Василий», — ответил тот, не отрывая глаз от цветов.
1: «Когда?»
8: «Вчера, рано утром».
1: «Прости, я не знал», — неловко пробормотал кот.
8: «Ничего».
1: «Как это случилось?»
8: «Как?»
1: Кощей едва заметно пожал плечами, перевел взгляд на пламенеющий горизонт.
8: «Наверное, как и со многими другими. Без волшебства мы умираем».
1: «Она была слишком сильна, чтобы так умереть». Друг издал грустный смешок.
8: «Когда-то ее звали Василисой Прекрасной, но
9: Ты бы видел, что с ней случилось за последний месяц. Она больше не была прекрасной. Красота исчезла вместе со сказкой. Я не знаю, что произошло, но она стала самой обычной женщиной и не захотела так жить. Она...
1: Продолжать не имело смысла. Кот и так понял, что произошло. Василиса, как и многие другие, не захотела уходить и выбрала единственный способ.
10: «Прости, дружище, если бы я только знал. Может, я сумел бы ее остановить?»
9: «У меня не вышло ее убедить, а у тебя и подавно бы ничего не получилось. Как они могли? Как?»
10: «Они люди. Благодаря им мы существуем и благодаря им умираем. Такова судьба. Иногда они забывают про сказку, которая живет в них, и лес погибает. Так уже было однажды».
9: «Сказка для них всего лишь бесполезная небылица. Говорят, что дети злы, но взрослые гораздо злее. Зачем они убивают нас?»
1: «Они люди», — вновь ответил Василий и, сощурившись, посмотрел на заходящее солнце.
10: «Осталось совсем недолго».
9: «Я не страдаю эскапизмом», — Кощей покачал головой. «Обычно там, где нас нет, хуже, чем там, где мы есть. Стоит ли уходить? Это мой лес».
10: «Это и мой лес», — с нажимом произнес кот. «Не забывай, что я смотритель. Но нам надо уйти ради...
9: «Ради кого?»
1: — выплюнул Кощей, и в его глазах полыхнуло пламя.
9: «Ради человеческих детей, которые когда-нибудь вырастут и забудут о нас.
10: Быть может, они будут лучше.
9: Быть может».
11: Модель для сборки. On Energy.
1: Худые плечи опустились.
9: «Я прожил столько лет. Я почти бессмертен. Ты не поверишь, но я очень устал. Устал от этой последней осени. Иногда хочется послать все к Черномору и сломать ее».
1: Только сейчас кот увидел в левой руке друга рубиновую иглу.
10: «Не глупи», — мягко сказал Василий.
1: «Это не выход».
9: «Для нее это был единственный выход».
1: «А для тебя нет».
10: «Что я скажу Горынычу? Ты нужен новому лесу, дружище. Ты нужен сказке».
1: Он осторожно забрал иглу. С неба рухнул большой комок перьев.
9: «Опаздываешь», — произнес кот.
1: Вешалка выплюнула килограммовый кусок сулугуни и проворчала:
5: «Угонишься за вами! Думала, что последний ухожу! Спасибо, что подождали старуху!»
1: «Где пропадала?»
5: «Не поверите!» —
1: хихикнула ворона.
5: «Уговаривала избушку на курьих ножках свалить, пока не поздно».
1: «Ну и как? Вышло?» – оживился Василий.
5: «Спрашиваешь?» –
1: гордо кивнула вешалка. По полю бодрым галопом неслась избушка. Из нее доносилась отборная брань. Мгновение, и курьи ножки исчезли в портале.
10: «Неужели яга перестала упрямиться?» – поразился Василий.
5: «Как же!» –
1: фыркнула вешалка.
5: «Старая корга как раз и не хотела никуда уходить. Вопила, что это ее лес, и она в нем умрет. Только гнездо ее слушать не стало».
1: Кот приложил лапу к шершавой и теплой коре могучего дуба.
10: «Прощай, старый друг. Жаль, что ты не можешь пойти с нами.
5: Помнишь, как однажды мы обернули его золотой цепью?»
1: Совершенно не к месту хохотнула ворона.
5: «И как пьяный леший усадил на ветке русалку, а тебе пришлось лезть и снимать дамочку».
1: «Помню», — улыбнулся кот. «Нам пора. Солнце почти скрылось».
9: «Я догоню»,
1: — глухо сказал Кощей, не спуская взгляда с могилы. «Уверен?» Василий все еще боялся, что друг сотворит какую-нибудь глупость.
9: «Да».
1: С Смотритель внимательно посмотрел на бессмертного и, так ничего и не сказав, начал спускаться с холма. Вешалка, сжимая сыр в клюве, скакала рядом. Возле двери в другой мир они остановились. От солнца остался всего лишь краешек. Минута, может быть, две, и выход закроется навсегда. «Давай я сразу за тобой», — сказал Василий, и ворона, облегченно кивнув, скрылась в портале. Запыхавшийся Кощей разжал кулак и показал маленький желудь. Он бросил прощальный взгляд на могилу и скрылся в синем мареве волшебной двери. Василий уходил из леса последним. Очень хотелось обернуться, попрощаться с родным миром, но времени на это уже не оставалось. Он шагнул в портал, оставив позади себя умирающий лес, последнюю осень и людей, навсегда лишившихся сказки. Вы слушали рассказ Алексея Пехова «Последняя осень».

0: Сегодня пятница.
1: Четвертое.
2: Сентября.
3: В Москве час дня. С началом обеда вас.

0: жопу даешь, мастер даешь.
1: Ты че, охуел, ёпта, бля? Пацан жопу не ебется, мать не продается.
2: Радио Анон ФМ. Радио пацанское.

0: Сегодня. Сегодня.
1: Пятница.
2: Пятница. Четвертое.
3: Четвертое. Сентября.
1: Сентябре.
4: В Москве 14 часов. У госслужащих начинается обед.

чё, долбоёб, сука? Какой же ты боц, блядь? Когда ты умрёшь, сука, ты такой альпаран, блядь. Я ненавижу тебя, ты полный баран. Я смотрю на тебя, что ты пишешь, что ты делаешь.

0: Не другой ли зверь ходил?
1: Нет!
0: А-а-а! Это след от крокомота! Или это Бигидил?
2: Нет!

В общем, чтобы мне понять хотя бы что-нибудь, нужно тебя на спину тихонько повернуть. Тут ты на спину легла, и я с ума сошел. Это ж, друг мой, Колька,

Я о чувствах своих ей рассказывал, я кричал ей, что хочешь, проси. Я такие ей песни заказывал, а в конце я нам вызвал такси. Давай, дядя Миша.

признался в влечении, нежно поцеловал ее в рот. Потом тихо сказал ей: Евгения. Она нежно шепнула: Ашот. Я рванулся из рук ее трепетных, сердце билось от чувства стыда. А он взял мою попу уверенно и сквозь зубы сказал мне: куда? И теперь я живу в Южном Чалтере, есть шестерка, спортивный костюм. И Ашот меня любит и балует, покупает мне сладкий изюм. Жизнь наладилась,

Вот раньше зимы были холоднее, и уж, конечно, точно подлиннее. И мама всех была главнее, да и сегодня мама всех главнее. И я опять, как в детстве, в подоконник уперся подбородком и смотрю, как из трамвая на замерзшей остановке выходит мама, а я ее так жду. И мне опять тепло в ее ладонях, с ушами спрятать детское лицо. И мама снова жарит макароны и разбивает в мисочку яйцо. А я сижу на стуле и вещаю о том, как в школе день прошел с утра. Меняю двойки на пятерки и не знаю, что мама знает все уже сама. И как мне не жаль, но детство очень быстро прошло.

рублей. А я, как и положено герою, не мог вернуться без подарка. И как мне не жаль, но время мчит настолько вперед, и все, что должно, в конечном счете произойдет. И вот уже я домой с работы к дочке бегу, и мама моя ведет с прогулки внучку свою. И осень раньше тоже была лучше, но сколько я б ее не вспоминал, я вспоминаю только тот счастливый случай, когда я с мамой школу прогулял. Сначала левый берег с шашлыками, потом гуляли, дождь еще пошел, а вечером я вместе с моей мамой играл консервной банкой в футбол. И как мне не жаль, но этот день мне вновь не прожить, и эту печаль уже ничем мне не излечить. Но сколько б еще

А вот весна совсем не изменилась, и март апрелем сменится опять. И что бы с этим миром ни случилось, я буду маму с днем рождения поздравлять. И будет мне тепло в ее ладонях, с ушами спрятать взрослое лицо. И мы опять о всем, что было, вспомним, и будет очень-очень хорошо. И как мне не жаль, но сам я уже вырос давно, и маму мне ждать

Я, ты, ночь, кусты. Я тебе, ты мне. Я в тебе, ты не туда. Я тих-тих-тих, ты высунь псих. Я, но я чуть-чуть, ты дай вздохнуть.

я. Ну потерпи, ты не чисти, я. Левей, правей, ты. Чуть-чуть плавней, ты. А ну еще, я. Ой, я все, ты. Но ты гад, я. Ага, я. Но не хнычь, ты. Дай 5000, я. А че не 100? Ты. Тогда 500. Я. Ну я помчу. Ты. Угу, мчи к врачу. Раз, раз, раз, два, три, четыре.

потом гулять. А как выпьют, танец сразу, и давай ворочать тазом, и давай трясти грудями и волосами с головой. На минуту отвлекутся, в туалете проблюются, но потом обратно в танец со всей страстью роковой. И вот пока они танцуют, мужики в уши дуют, предлагают съездить в гости, сохранив девичью честь. Бабы весело смеются и как будто не ведутся. А потом, слышь, ну мы едем, а гандоны дома есть. И уходят киси-мышки, пряча потные подмышки, разъезжаются по спальням женихов без лишних фраз, чтоб на утро, извиняясь, одеялом прикрываясь, обещать себе, что это точно был последний раз. А уже потом под утро, облагородив носик пудрой, те, кого не разобрали, но кто ждет плотских утех, сверлят взглядами охрану, и обманывать не стану. Мы спим дома, а охрана отдувается за всех.

всему дому было известно, что Евдокия Петровна писает в лифте почти каждый день, но нет нечего делать, а в порядке протеста против того, что предметом наживы стал гренландский тюлень, Евдокия Петровна forever.

не первый, кто вырывал пол-литровку из ваших рук. А иногда Евдокия Петровна, приходил деда Коля, старый крепкий сантехник без левой ноги. Для начала они выпивали

Петровна. Forever. Евдокия Петровна, мой друг. Евдокия Петровна, я, конечно, не первый, кто вырывал пол-литровку из ваших рук. А бывало, Евдокия Петровна была не согласна с поведением кого-то из проживавших персон. И тогда на фасадной стене исключительно красным появлялась надпись:

Мила шутила: «Слышь, а ты писю помыл?» Евдокия Петровна. Forever.

Лариса Ивановна. Голобородька была некрасивая, толстая тетка, работала дворником, жила без прописки, имела две супер огромные сиськи, еще была жопа, горошек в ритузах, две булки, как два огромадных арбуза, мощные ноги и мощные руки, швабры ломала Лариса от скуки, но каждый мечтал к ней тайком подобраться, ведь Голобородька любила ебаться. И если до сердца ее достучаться, то с девственностью

придешь к ней под вечер с бухлом и цветами. Она ж за писюн тебя схватит руками и тянет тебя, словно песика, в ванну. И сразу понятно, бухать мы не станем. А ванная Лариса, давай раздеваться и с языками давай целоваться. И в ухо орет: секс тебе не сказки, секс начинается с предварительной ласки. Потом, как помоетесь, схватит за ухо и мордой твоей себе гладит по брюху. Живот ее рыхлый, аккуратно подстрижен, а галобородька все тянет пониже. А галобородька, как демон, хохочет. И вот уже нос твой что-то щекочет. И так без понятия, где здесь плюс, а где минус, ты узнаешь, кто такой Кунилингус.

И после прелюдии в маленькой ванной вы прямиком отправляетесь в спальню. И сердце твое бьется дико в груди от осознания, что ждет впереди. И вот в полумраке прогулянный

американская водка. И вот из туалета вернувшись, с кусочком колбасы над губой, она тебе на ухо шепчет, лбом уткнувшись, сегодня ночью будешь со мною.

Циалис, Виагра, пол-литра. И сразу бобец хорошеет. И ты показал ей такую палитру, что баба под тобой чуманеет.

Эйнштейн, раскрыл тебе, теперь ты доволен. Теперь ты знаешь, что путь к нашим сердцам лежит через стакан с алкоголем.

Однажды красивая девочка влюбилась в красивого мальчика, и он полюбил ее тоже. Ее звали Даша, а он, блядь, Сережа. У них были сильные чувства и общие интересы, но вот

сука, любовь. И вот в феврале или позже

такая. Вот какая, сука, любовь. И вот они оба в постели оставляют друг другу засосы, уверенно двигаясь к цели, чтобы закрыть все вопросы. И вот, наконец, Сережа готов к проникновению, но выяснилось, что, похоже, он находится в крайнем волнении.

такая штука любовь. А еще неожиданно всплыло, что помимо проблемы с волнением, они оба забыли купить средства предохранения. И через минуту мучений и неуверенных фрикций возникло вдруг ощущение, что все кончено в принципе.

и вместе они забухали и зависли на целые сутки, а ночью поехали в баню.

сутенеры приехали быстро и зашли в предбанник напряжно. Идут среди проституток. Сережа увидел Дашу, и все сразу стало понятно, и даже как-то неловко. Нету беременности, нету брата, и все это постоянно.

Когда мужчине за 30 время приходит жениться. А где взять хороший?

нагнулись. Я нагнулась. Это грустная, прегрустная история. Есть в Ростове-на-Дону территория. Там давным-давно живут одни армяне. Называется она

Части старых облезлых добрых дворов. Это ты научила отличать друзей от врагов. И всем тем, что умею, что было,

здесь друзей моих лица впечатаны в книги твои. Здесь я рвал себе вены осколком забытой любви. Здесь я плакал очень.

потому что куда б я ни шел и дорогой какой, я всегда возвращаюсь к тебе, а значит, я возвращаюсь домой.

я, ты, ночь, кусты. Я тебе, ты мне, я в тебя, ты не туда. Я тих-тих-тих, ты высунь псих. Я на чуть-чуть, ты дай вздохнуть. Я, ну потерпи, ты не чисти. Я левей, правей, ты чуть-чуть плавней. Ты давай еще. Я, ой, я все. Ты, ну ты гад. Я, ага. Я, ну не хнычь. Ты, дай 5000. Я, а че не 100? Ты, тогда 500. Я, ну я помчу. Ты, угу, к врачу.

Ну ты гад. Я. Ага. Я. Ну не хнычь. Ты. Дай 5000. Я.

Мне было трудно, но я отбил свой самый первый банк. Ты повышал корпоративный свой дух, уверовал, что босс твой самый лучший друг.

говорим. Вискарь закончился, пьем чистый шмурдяк. Бьем за страну, в которой вечный бардак. Слова хорошие, но что-то в них не так.

вранье, и каждый знает все грехи за собой, но вряд ли хочет жить жизнью другой. Ведь главное, братишка, быть самим собой. Главное, братишка, быть самим собой.

Иногда во время сна у меня пердит жена. Я от этого страдаю все совместные года.

очень длинная ночь. И фонари своим светом дневным меня раздражают. Здравствуй, папа, не спишь? Поговорим? Что-то я растерялся по жизни, и как дальше, не знаю. Папа, знаешь,

Но я только с тобой этой ночью хочу говорить. У меня нет родней никого в этой вселенной. Только ты можешь так

Только ты так над самым серьезным можешь шутить. Только ты никогда меня одного не оставишь. Ты прости, что учу тебя жить и пытаюсь кричать. Ты согласен со мной всегда, хотя все наперед уже знаешь. Зато я так люблю вместе с тобой выпивать, пить и слушать в который раз, как ты меня уважаешь. Как с женой все нормально, и все на работе в порядке. Хорошо, что ты никогда не учил меня жить. Как там внучка? Отлично. Спит мой тюльпанчик в кроватке. Ты был прав, я не знаю, кого бы я смог так еще полюбить.

У меня и тебя, ты представляешь, есть дети. И когда ты на руки внучку берешь, я так рад. Я хочу, чтоб ты стал для нее, кем ты был для меня на этом свете. Помнишь, ты говорил, что с годами все меньше друзей, а искать себе новых уже нелегко, я в этом не раз убедился. Только сколько бы я ни встречал по жизни,

хочу. Я о том, что твой сын не жалел, и ты не пожалеешь. Звезды гаснут на небе, и пора разговоры кончать. Ты не злись на меня, что я ночью вот так навалился. Но мне было так страшно, и мне так хотелось кричать. Пап, спасибо, что выслушал. Ладно, давай, на неделе еще созвонимся.

кукушка и сказала мне: пора бежать. Зубы вычистив моей электрощеткой, выпив с недовольством с бутербродом чай,

0: als wir uns zusammensteckten, mit den Hüften wie Insekten, begann mich selber zu versprühen.
1: Сегодня.
2: Сегодня.
1: Пятница.
3: Пятница.
2: Четвертое.
1: Четвертое.
3: Сентября.
4: Сентября.
5: В Москве 21 час. Вы слушаете Радио Анонимус. Лучше, конечно, впереди.

Я нахожусь в комнате матери. Это я там сейчас обретаюсь. Не знаю, как я сюда попал. Может, на скорой помощи, в каком-то экипаже. Это точно. Мне помогали, самому мне бы не добраться. Один тут каждую неделю заходит, может, это благодаря ему я здесь. А он говорит, что нет. Дает мне немножко денег и забирает листы. Столько вот листов, столько вот денег. Да, я сейчас работаю, как прежде, наподобие того, но немножко. Только я больше не умею работать. Это вроде не важно. Сначала я хотел бы поговорить о том, что мне осталось сделать. Вроде как попрощаться, умереть, но они не хотят. Да, их вроде бы несколько. А приходит всегда один. Он говорит, потом успеется. Ладно, у меня, знаете, не очень-то много воли осталось. Когда он приходит за новыми листами, он приносит те за прошлую неделю. Они сплошь испещрены значками, только я их не понимаю. Да я их и не перечитываю. Когда я ничего не делаю, он мне ничего не дает. Ругает меня. Только я не ради денег пишу. Тогда для чего? Не знаю. Сказать по совести, ничего я не знаю. О смерти матери, например. Она уже умерла, когда я сюда переехал, или это она потом умерла. Я хочу сказать так, чтобы похоронить можно было. Не знаю. Может, ее еще не похоронили. Как бы там ни было, это я живу в ее комнате, сплю в ее кровати, оправляюсь в ее горшок. Я занял ее место. Наверное, я все больше и больше похожу на нее, только сына не хватает. Может, он у меня как бы и есть, но не думаю. Он был бы сейчас старый, почти что как я. Была одна служаночка, но это не настоящая любовь. Настоящая любовь была другая, вот увидите, я и имя ее позабыл опять же. Иногда мне кажется, что я даже знал своего сына, заботился о нем, а потом говорю себе, нет, невозможно, невозможно, чтобы я мог о ком-нибудь заботиться. К тому же я совсем позабыл орфографию и половину слов, это вроде как неважно. Согласен. Странный он тип, тот, что приходит навещать меня. Вроде как всегда в воскресенье приходит. В другие дни он не свободен. Он вечно хочет пить. Это он мне сказал, что я не так начал, что надо было начать по-другому. Я что, я не против. Начал я сначала, как заправский олух, понимаете, такое у меня начало. Они все же хотят его сохранить, если я правильно понял. Попотел я над ним. Вот оно. Да, и изрядно я над ним попотел. Начало же, понимаете. А теперь почти ж конец. А что я теперь делаю, оно как? Лучше? Не знаю. Что толку спрашивать? Такое у меня начало. Что-то оно должно значить, раз они его сохраняют. Вот оно этот... Раз, потом, я думаю, еще раз, потом, думаю, все будет кончено, и с этим миром тоже. Это ощущение предпоследнего раза. Все расплывается, как в тумане, еще чуть-чуть и ослепнешь. Все дело в голове, больше не варит, так и заявляет, я больше.

случае хочется соотнести с вниманием, внимательно обдумать все эти туманности, с трудом признавая себе, что это все твоя вина. Вина? Такое они употребляют слово. Но какая вина? Это не прощание, и что за колдовская сила в этих туманностях, с которыми настанет пора, придется при их следующем появлении распрощаться? Потому как надо прощаться, было бы глупо не попрощаться в желанный миг. Когда подумаешь, как это выглядит в свете былого, тогда у тебя никаких сожалений. Но об этом человек почти не думает. Чем бы ему было думать? Не знаю. К тому же мимо тебя проходят люди, трудно себя от них отличить. Бесповоротно, вот что обескураживает. Я видел, скажем, как А и Б медленно идут навстречу друг другу, не догадываясь, что они оба делают. Это было на дороге, поразительно открытой. Я хочу сказать, без изгороди или забора, или какого-либо иного ограждения, в деревне, потому что на бескрайних полях в вечернем безмолвии лежа и стоя жевали коровы. Я, может быть, немножко сочиняю, может, немножко приукрашиваю, но, в общем, все так и было. Пожуют, потом проглотят, потом, немножко погодя, как ни в чем не бывало, примутся за следующую порцию. Одно движение мышц на шее, и челюсть вновь начинает жевать. Ну, может, это и воспоминание. Дорога твердая и белая рассекала нежные пастбища, поднимаясь, опускаясь по прихоти холмов. Город был недалеко. Их было двое. Тут невозможно ошибиться. Один маленький, другой большой. Они вышли из города. Сначала один, потом другой, и первый, устав или же вспомнив о какой-то обязанности, повернул назад. Было свежо, так как они были в пальто. Они были похожи, но не больше, чем другие люди. Сначала их разделяло огромное расстояние. Из-за этого огромного расстояния они не могли видеть друг друга, даже если подняли голову и осмотрелись вокруг. А потом из-за холмов, по причине которых дорога накатывалась волнами, невысокими, но изрядными, настал, однако, момент, когда оба они спустились в одну ложбину и в этой ложбине, наконец, встретились. Не сказать, чтобы они были знакомы. Нет, ничто не позволяет этого утверждать. Но, может, то ли от звука шагов или предупрежденный каким-то неясным инстинктом, они подняли голову и на протяжении добрых 15 шагов разглядывали друг друга, пока не остановились лицом к лицу. Да, они не прошли мимо, а остановились совсем рядом друг с другом, как это часто делают в деревне, вечером на пустынной дороге двое незнакомых прохожих, ничего особенного. А может быть, они были знакомы. Как бы то ни было, теперь они познакомились и, думаю, будут узнавать друг друга и здороваться даже в самой гуще города. Они повернулись к морю, далеко на востоке, за полями, уходившему ввысь в бледнеющее небо, и перекинулись несколькими словами. Потом каждый вновь пустился своей дорогой. А — к городу, Б — по местам, которые он, видимо, знал плохо или вовсе не знал, так как продвигался он неуверенным шагом, часто останавливаясь, чтобы осмотреться, словно человек, старающийся запечатлеть в память какие-то приметы местности, потому что, как знать, может, ему когда-то придется повернуть назад. Предательские холмы, в которые он с опаской углублялся, были, очевидно, знакомы ему лишь постольку, поскольку он видел их издалека, может быть, из окна своей комнаты или с какой-нибудь башни, сверху, в один печальный день, когда ему особенно нечем было заняться, и он искал утешение в высоте, а посему заплатил свои 3 или 6 пенсов и по винтовой лестнице вскарабкался на смотровую площадку. Оттуда-то, должно быть, он и увидел все это. Равнину, море, а потом эти самые холмы, которые кое-кто называет горами, в вечернем освещении, местами цвета индиго, теснящиеся одни на другие, насколько хватает глаз,
пересеченные невидимыми долинами, которые угадываются по смягчению оттенков, а потом еще и по другим признакам, непередаваемым в слове или даже немыслимым.

А спать, задрав ноги выше головы, когда ноги не гнутся, дело нелегкое. Но не беспокойтесь, мне это удавалось. Когда речь шла о том, чтобы мне было удобно, тут же я сил не жалел. Я был окружен лесом, и ветки, переплетаясь на ужасной высоте, сравнительно с моей, защищали меня от света и непогоды. Порой я за день делал не больше 30-40 шагов, клянусь. Сказать, чтобы я спотыкался в непроглядной тьме, нет, не могу. Я спотыкался, но тьма не была непроглядной, потому как там царил как бы синий сумрак, более чем достаточный для моих потребностей в смысле зрения. Я удивлялся тому, что сумрак этот не зеленым был скорее, чем синим, но он мне виделся синим. И, может, так оно и было? Красный свет солнца, смешивая с зеленью листвы, дает синий, так я рассуждал. Но время от времени, какая доброта в этих маленьких словах, какая свирепость. Но время от времени я выходил на распутье, что-то вроде того, на звезду как бы, потому как они попадаются даже в самых непролазных лесах. И вот тогда, методично вращаясь, поворачиваясь в сторону тропинок, лучами расходившихся вокруг деревьев, я описывал полный круг, или меньше полного, или больше, так как они были похожи одна на другую. В этих местах сумрак был не такой густой, я спешил убраться оттуда. Не люблю, когда сумрак рассеивается, в этом есть что-то подозрительное. В этом лесу я, естественно, повстречал известное число людей. Где их не встретишь? Но ничего серьезного. Расскажу, кстати, об одном угольщике. Я мог бы его полюбить, полагаю, будь мне на 70 лет меньше. Но не обязательно, потому как он тогда был настолько же моложе. Ах, не совсем настолько, но намного. Я, если быть точным, никогда не отличался особым любвеобилием. Но я имел все-таки свою малую талику, когда был маленький, и она обращалась на стариков по преимуществу, и, полагаю, даже что успел полюбить одного или двух, о, не настоящей любовью, конечно. Нет, ничего похожего на то, что с старухой, опять забыл ее имя, Розой, нет, вы понимаете, впрочем, кого я имею в виду. Но все же, как бы это сказать, нежно, как заповеданных лучшей земле. Ах, я был не по годам развит, когда был маленький, а и вырос таким же остался. Меня сейчас от всех, от них с души воротит, что от перезрелых, что от зеленых и недозрелых. Он набросился на меня и умолял разделить с ним кровь его хижине, хотите верьте, хотите нет. Я говорю, это был абсолютно незнакомый человек, он верно страдал от одиночества. Я говорю, угольщик, но в сущности я не знаю. Я вижу где-то дым. Это вот никогда от меня не ускользает дым. Последовал долгий диалог, прерываемый жалобными стонами. Я не мог спросить у него дорогу к моему городу, название которого вечно у меня вылетает. Я спросил дорогу к ближайшему городу, нашел соответствующие слова и тон. А он не знал. Вероятно, родился в лесу и провел тут всю жизнь. Я попросил его объяснить мне, каким образом быстрее всего выбраться из леса. Я стал красноречивым, он отвечал очень невразумительно. Или я ничего не понял из того, что он говорил, или он ничего не понял из того, что я говорил, или он не знал, или же хотел удержать меня подле себя. При всей своей скромности склоняюсь к четвертой гипотезе. Потому как, когда я вознамерился удалиться, он удержал меня за рукав. Я живо высвободил один из костылей и силой врезал ему по черепу. Это его успокоило. Мерзкий старик. Я встал и снова пустился в дорогу, но едва пройдя несколько шагов, а в ту пору несколько шагов были для меня кое-что, я сделал поворот кругом и возвратился, чтобы посмотреть, как он там. Увидев, что он все еще дышит, я удовольствовался тем, что всыпал ему горяченьких по бокам пяткой. Вот как я это проделал. Тщательно выбрав место в нескольких шагах от тела, я встал, повернувшись к нему спиной, само собой. Потом, угнездившись как следует на своих костылях, принялся раскачиваться взад-вперед, соединив ступни, вернее, прижав ноги одну к другой, ибо как соединить ступни при том состоянии моих ног? Но как же прижать ноги одну к другой при их состоянии?
Я приезжал. Вот все, что могу я вам сказать. И точка. Или не приезжал. Какое это может иметь значение? Я раскачивался, вот что главное. И моя амплитуда все увеличивалась до того момента, когда, сочтя, что этот момент настал, я не рванулся, что было сил, вперед, и, следовательно, мгновение спустя назад, что дало искомый результат. Откуда взялись у меня эти скрытые силы? Может, из моей слабости, от толчка, естественно, перевернулся, сделал кульбит. Всего не предусмотришь, как я часто замечал. Я немножко отдохнул, потом встал, подобрал костыли, пошел и расположился по другую сторону тела, где методично принялся проделывать то же самое. У меня всегда было пристрастие к симметрии. Но я нацелился чуть ниже, и одна из моих пяток врезалась во что-то мягкое. Во всяком случае, если не попал по ребрам этой вот пяткой, я зато без сомнения заехал ему по почкам. Ах, совсем не так сильно, чтобы ему лопнуть. Нет, не думаю. Люди воображают, что раз ты стар, беден, немощен, робот, ты постоять за себя не можешь. И в общем смысле это правда. Но в благоприятных обстоятельствах, с хилым и неумелым обидчиком, как бы одних с тобой кондиций, в глухом месте, иногда удается показать, какого полета ты птица. И вот затем, именно чтобы напомнить об этой возможности, о которой слишком часто забывают, я, вероятно, и задержался на этом случае, который сам по себе никакого интереса не представляет, как все, что призвано наставлять или предупреждать. Но питался ли я хотя бы время от времени? Непременно, непременно. Кореньями, ягодами, несколько раз мелкой ежевикой, по одной штучке. Время от времени с содроганием, каким-нибудь грибом, потому как я плохо разбираюсь в грибах. Чем еще? Ах да, плодами рожкового дерева, столь любезного козам. Словом, всем, что мне попадалось, а в лесу полно подходящих вещей. И поскольку я когда-то слышал, или более вероятно где-то читал, что мне на пользу просвещать себя, или развлекать себя, или отуплять себя, или убивать время, человек в лесу, считая, что он все время идет прямо, на самом деле только и делает, что кружит на месте. И я старался за всех сил идти по кругу, надеясь таким образом идти прямо. Потому как я перестал быть олухом и делался хитрецом всякий раз, когда давал себе такой труд. И я сохранял сведения, которые могли мне пригодиться в жизни. И если я не шел строго по прямой, я, по крайней мере, шел не по кругу, что само по себе уже кое-что. И так, действуя день за днем, ночь за ночью, я возлагал большие надежды на то, что выйду и из лесу когда-нибудь. Потому как мой край не все лес, далеко не все. Есть там также и равнина, и горы, и море, города и деревни, соединяющиеся между собой дорогами и тропками. И я тем более был убежден, что когда-нибудь я выйду из лесу от того, что уже выходил из него, и не раз, и знал, как трудно не сделать снова того, что ты уже сделал. Но тогда все было несколько иначе. И тем не менее я питал большую надежду увидеть однажды сквозь неподвижные ветви, словно вырезанные из меди, не тревожимые никаким дуновением, колебания странного света равнины в бледных и бешеных завихрениях. Но я и страшился того дня, так что я больше не сомневался, что он придет рано или поздно, потому как в лесу мне было совсем неплохо. Я мог бы представить себе кое-что и похуже, и остался бы там навечно, без больших сожалений, не заливаясь слезами, о свете равнины и других благах моего края, потому как я был хорошо знаком с благами моего края и считал, что лес им не уступает. И он не только не уступал им, по моим понятиям, но и имел перед ними то преимущество, что я там находился. Странный, не так ли, способ подходить к вещам? Может, и не такой странный, как кажется? Потому как, находясь в лесу, в месте, которое не хуже и не лучше других, и будучи вольно остаться там, не был ли я вправе видеть его преимущество не в силу того, каков он, но в силу того, что я там нахожусь, поскольку я там находился. И раз я там находился,
Мне не было надобности туда идти, чем не следовало пренебрегать, учитывая состояние моих ног и мое общее состояние. Вот что я хотел сказать. И если не сказал сразу, так потому что что-то тому противилось. Но я и не мог, я имею в виду оставаться в лесу. Это было непозволительно для меня. Нет, то есть я мог бы физически, для меня не было бы ничего легче, но я ведь не только физическая материя. И когда бы я остался в лесу, я чувствовал бы, что нарушил императив. Такое у меня, по крайней мере, было ощущение. Но я мог ошибаться. И, может, мне было бы лучше остаться в лесу. Я мог бы, как знать, остаться там, не испытывая угрызений, того тягостного ощущения, что совершаю ошибку, чуть ли не грех, потому как я сильно уклонялся, всегда сильно уклонялся от подсказок моих подстрекателей. Если я не могу, как приличествует, радоваться этому, не вижу также и никаких оснований из-за этого огорчаться. Но императивы — это немножко другое. И я всегда имел склонность им повиноваться. Не знаю почему, потому как они никогда никуда меня не привели. Зато вечно срывались с мест, где мне было хоть и не очень хорошо, но было все же не хуже, чем в других местах. А потом замолкали, предоставляя мне погибать. Я их, стало быть, знал. Эти свои императивы. И, однако, подчинялся им. Это вошло в привычку. Надо сказать, что почти все они относились к одному и тому же вопросу, моим отношениям с моей матерью, к необходимости как можно скорее внести в них некоторую ясность и даже к тому роду ясности, которую следует в них внести, и тем средствам, какими достичь этого с максимальной эффективностью. Да, это были императивы, достаточно недвусмысленные и даже подробные до того момента, пока, сорвав меня с места, они не переходили на бормотание, а потом вовсе замолкали, бросив меня как последнего олуха, который не знает ни куда он идет, ни зачем. И почти все они, может, я уже сказал, относились к одному и тому же мучительному и щекотливому вопросу. И я считаю даже, что не смог бы назвать ни одного, который имел бы другое содержание. И тот, что приказывал мне тогда немедленно уйти из леса, ничем не отличался от тех, к которым я привык по сути, потому как в его форме я отметил одну, по-моему, новую деталь. За обычными разглагольствованиями следовало торжественное предупреждение. Вот оно, быть может, уже слишком поздно. Оно было на латыни. Слишком поздно. Нимис зеро. По-моему, это по латыни. Славные они, эти гипотетические императивы. Но если я так никогда и не сумел порешить с этим вопросом, вопросом моей матери, не следовало вменять это в вину исключительно голосу до времени, покидавшего меня. На нем лежала своя доля ответственности. Вот все, в чем можно его упрекнуть. Потому как были и внешние препятствия, противостоявшие тому различными хитрыми средствами. Я уже приводил несколько примеров. И пусть бы голос истерзал меня в конец. Я, может, все равно не преуспел бы в том больше по причине других преград, стоявших на моем пути. И в этом приказании, звучавшем поначалу неуверенно, а потом и вовсе смолкшем, как не уловить, не делай этого, малой. Не для того ли он без конца напоминал мне о моем долге, чтобы лучше показать его абсурдность? Возможно. К счастью, в общем, он лишь поддерживал, затем, если угодно, чтобы впоследствии его осмеять, мой постоянный настрой. А чтобы понять, что ты человек слабовольный, не требует, чтобы его бронили. И я сам по себе с незапамятных времен, мне кажется, шел к моей матери, чтобы поставить наши отношения на менее шаткую основу. И когда я у нее бывал, это мне часто удавалось, я уходил от нее, так ничего и не достигнув. А когда меня там уже больше не было, я вновь направлялся к ней в надежде, что в следующий раз я больше преуспею. И когда у меня был такой вид, будто я на это махнул рукой и занят чем-то другим, или вовсе ничем не занят, на самом-то деле я был занят ничем иным, как тщательной доработкой планов и поисками дороги к ее дому. Это принимает смешной оборот. Так что даже и без так называемого императива, которого я уже касался,
мне было бы трудно остаться в лесу, потому как мне приходилось предположить, что ее там нет. Но это трудное житье, может быть, мне было бы лучше изведать его. Но я говорил себе, еще немного, при том, с какой скоростью все это движется, и я больше не смогу отсюда выбраться, и буду вынужден остаться там, где нахожусь, если так меня не понесут. О, я не выражался столь ясно. И когда я говорю, я сказал себе и так далее, я хочу сказать только то, что я смутно осознавал, что дела обстоят так-то, не зная в точности, что это, собственно, такое. И всякий раз, когда я говорю, я сказал себе то-то и то-то, или говорю о внутреннем голосе, который говорит мне «малой», а затем идет какая-то красивая фраза, более-менее простая и ясная, или же чувствую необходимость предоставить какие-то разумные слова в распоряжение других, или же ради других, с моих собственных губ сходят звуки, надлежащим образом артикулированные, более или менее, то я всего лишь подчиняюсь требованиям условности, которые угодно, чтобы ты либо лгал, либо помалкивал. Поскольку происходило все это совсем не так, я, стал быть, не говорил себе при том, с какой скоростью все это движется, еще немного и так далее, но, может быть, это похоже на то, что я сказал бы себе, будь я на это способен. В действительности я совсем ничего не говорил, но слышал некий гул, что-то стряслось с тишиной, и я навострил уши наподобие какого-нибудь животного, как я воображаю, которое вздрогнет и притворится мертвым. И потом, иногда во мне рождалось нечто вроде смутного сознания, которое я и выражаю, говоря «я сказал себе» и так далее, или «не делай этого, малой», или «это фамилия вашей матушки», — сказал комиссар, — я привожу по памяти. Или же выражаю, не опускаясь до «oratio resta», — прямая речь, с помощью других образных средств, столь же обманчивых. Как, например, «мне казалось, что...» и так далее, или «у меня сложилось впечатление» и так далее, потому как мне совсем ничего не казалось, и у меня не складывалось впечатление никакого рода, но просто где-то что-то изменилось, и чтобы ничего не изменилось, требовалось, чтобы я обязательно сам изменился, и чтобы и мир тоже изменился». И вот эти-то маленькие привидения в соответствии к между чашками Галилея я никак не могу выразить, кроме как сказав «боюсь, что» или «надеюсь, что» или «это фамилия вашей матушки», — сказал комиссар, к примеру, и которую я мог бы выразить иначе и лучше, если бы дал себе такой труд. И, может быть, я когда-нибудь это сделаю, когда труд не будет мне так отвратителен, как ныне, но я не думаю. Я, стало быть, сказал себе, еще немного, при том, с какой скоростью все это движется, и я больше не смогу отсюда выбраться и буду вынужден остаться там, где я нахожусь в данный момент, если только не найдут кого-то, кто любезно согласится меня нести. Потому как мои перегоны становились все короче и короче, а мои остановки все чаще и чаще вследствие того, и добавлю продолжительнее, потому как представление о долгой остановке не вытекает с необходимостью из представления о коротком перегоне, ни также из представления о частых остановках по зрелом размышлении, если только не придавать слову частый смысл, которого оно не имеет, чего мне не хотелось бы делать ни за что на свете. И мне представлялось тем более желательным выйти из этого леса как можно быстрее, что я того и гляди буду не в состоянии выйти откуда бы то ни было, хотя бы из рощицы. Была зима. Да, должно быть, была зима. И не только многие деревья сбросили листву, но листва эта сделалась черной и пористой, мои костыли вязли в ней подчас по самую развилку. Заслуживает упоминания то, что мне было не холоднее обычного, может быть, это была только осень. Но я всегда был не очень чувствителен к изменению температуры. А сумрак, если и казалось, что он утратил свою синеву, остался таким же густым, как и раньше. Вот это-то, в конце концов, и вынудило меня сказать. Он менее синий от того, что сейчас меньше зеленого, и такой густой из-за свинцового зимнего неба. Потому что-то насчет черных ветвей, с которых падало что-то черное, вроде как.
вороха черных и восклизлых листьев существенно задерживали меня. Но я бы и без того отказался от прямохождения, от того, как ходят люди. И я все еще помню день, когда, лежа с целью отдыха, вопреки правилам, ничком, я внезапно воскликнул, стукнув себя по лбу. Вот так вот! Существует же передвижение ползком. Я же об этом не подумал. Но как при таком состоянии моих ног и моего тела и головы? Но прежде чем двинуться дальше, одно слово о шорохах леса. Я хорошенько прислушивался, но не уловил ничего подобного. Но скорее с немалой долей желания и капелькой воображения изредка такой далекий удар гонга. Рог в лесу это подходит, его там ожидаешь, наш охотник, но гонг, даже куда ни шло, там не так меня поразил, но гонг, это прискорбно. Хоть я и хотел насладиться бы знаменитыми шорохами и преуспеть лишь в том, чтобы изредка слышать издалека какой-то гонг, в какой-то миг я мог надеяться лишь, что это всего-навсего мое сердце работает, еще бьется, но только на миг. Потому как мое сердце не стучит. Шум, производимый этим старым насосом, надо скорее искать в гидравлике. Листья я тоже слушал до того, как они опали со вниманием и понапрасну. Они безмолвствовали, неподвижные, жесткие, точно латунные. Бьюсь об заклад, я это уже говорил. Вот вам и шорохи леса. Время от времени я приводил в движение свой рожок сквозь материю кармана. Он издавал все более и более приглушенный звук. Я отцепил его от моего велосипеда. Когда? Не знаю. А теперь давайте кончать. Растянувшись на земле ничком, пользуясь костылями, как багром, я бросал их перед собой в мелкие кустики. И когда чувствовал, что они прочно зацепились, подтягивался вперед на одних запястьях. Благо, они еще были достаточно сильны, несмотря на мою худосочность, хотя были распухшие и изуродованы, вероятно, какой-то разновидностью деформирующего артрита. Вот в нескольких словах, как я это проделал. Этот способ передвижения имеет перед остальными, я говорю о тех, которые сам испробовал, то преимущество, что когда захочется отдохнуть, останавливаешься и отдыхаешь без всяких проволочек, потому как стоя, никакого отдыха, сидя тоже. Есть люди, которые передвигаются, сидя даже на коленях, подтягиваясь вправо, влево, вперед, назад, с помощью крюков. Но когда передвигаются...

вероятно, чтобы подбодрить себя. Я то и дело терял шляпу. Шнурок давным-давно оборвался до тех пор, пока с досады не нахлобучил ее на свой череп с такой силой, что больше уж не мог ее снять. И если бы у меня были знакомые дамы, повстречая их, я был бы не в состоянии поприветствовать их должным образом. Но у меня никогда не выходил из головы, которая все еще работала, хотя и со скрипом, необходимость поворачивать, без конца поворачивать, и через каждые 3-4 подтягивания я менял курс. В силу чего описывал яснее круг, по меньшей мере, многогранник. Каждый делает, что может, и я позволял себе надеяться, что продвигаюсь прямо вперед, несмотря ни на что, по прямой, днем и ночью, к моей матери, и день в самом деле настал, когда лес прекратился, и я увидел свет долины. Точь в точь, как я предвидел. Но я увидел его не вдалеке, дрожащим за строгими стволами, как я ожидал, а совершенно внезапно очутился в нем, открыл глаза и увидел, что дошел. И это, вероятно, объясняется тем, что уже в течение порядочного времени я открывал лишь глаза в исключительных случаях. И даже небольшие изменения направления делал наобум. Во тьме лес заканчивался канавой, не зная, по какой причине. И в этой-то канаве я постиг, что со мной произошло. Вероятно, как раз свалившись туда, я и открыл глаза, иначе чего бы мне их открыть? Я глядел на равнину, разметнувшуюся передо мною, насколько хватал глаз. Нет, не настолько, насколько хватал глаз. Потому, когда мой глаз привык к свету, мне показалось, что я вижу бледно вырисовывающиеся на горизонте башни и колокольни города, но мне, естественно, ничто не позволяло предположить, что это мой город, до получения более подробных сведений. Равнина, правда, показалась мне знакомой, но в моем краю все равнины похожи одна на другую, и хоть знаешь одну, знаешь их все. К тому же, был ли то мой город или нет? Дышала ли где-то под этими дымами моя мать, или жена отправляла атмосферу в сотни миль от него? И эти вопросы были для человека в моем положении чудовищно праздными, хотя и представляли неоспоримый интерес в плане чистого познания. Ибо как мне ползти по этому громадному пространству, поросшему травой полю, где мои костыли тщетно искали бы зацепку? Может, катиться? А потом... Позволит мне разве катиться до самого дома моей матери? К счастью, в этом мучительном стечении обстоятельств, которые я смутно предвидел, не осознавая всей его горечи, я услышал, как мне говорят, чтобы я не волновался, помощь на подходе, дословно. Эти слова, могу сказать, прозвучали в моих ушах и в моем рассудке громко и отчетливо, как «спасибо». Вообще-то, того мальчишки, чей шарик я поднял, право не преувеличиваю почти. Не волнуйся, малой, уже идут. В конце концов, надо, вероятно, изведать все, включая вспомоществование, чтобы составить полную картину возможностей планеты. Я кубарем скатился на дно канавы, должно быть, стояла весна, весеннее утро. Мне показалось, что я слышу птиц, жаворонков, может быть. Как это получилось, что в лесу я их не слышал и не видел? Тогда мне это совсем не казалось странным. А слышал ли я их на берегу моря? Чаек? Я не мог припомнить. Помнил только карастели. В памяти мне возникли два путника, один с дубиной. Я про них позабыл. Я снова увидел овец. Впрочем, это я сейчас говорю. Я не волновался. Передо мною вновь предстали другие эпизоды моей жизни. Мне казалось, что то идет дождь, то светит солнце по очереди. Настоящая весенняя погода. У меня было желание вернуться в лес. О, не то чтобы это было настоящее желание. Малой мог остаться там, где он был. Глава вторая. Полночь, по стеклу хлещет дождь. Я спокоен, все спит. Однако я встаю и направляюсь к своему письменному столу. Мне не спится. Моя лампа светит мягко.

0: Давайте спросим у диджеев радио Анон ФМ, как они делают свои охуительные эфиры.
1: Ну, встаем мы рано, примерно в 2, иногда в 5.
2: После этого надо вздремнуть, потом подрочить и опять вздремнуть.
1: Иногда мы после этого заглядываем в студию. Мы сильно устаем и снова идем спать.
3: Ребятки, звучит как работа отчаявшегося обдолбанного шизофреника.
2: Да-да-да.
0: Радио Анон ФМ, мы работаем для вас.

0: Можете садиться.
1: Time to read. Read me about the jewels in Revelations.

0: Звонят из государственной службы образования. С сожалением сообщаем вам, что коэффициент интеллекта вашего сына превысил государственный стандарт, определенный статьей 84, часть 5 нового кодекса. Просим вас указать, желаете ли вы, чтобы его тело было захоронено государством, или предпочтете частную процедуру? Нет!
1: Yeah.

приключения. Сегодня легендарный шеф Мамут Рахал готовит фирменную котлету «Нефтяной апокалипсис». Основа блюда – мясо из жопы коня, которое трое суток мариновалось в мазуте с нефтеперерабатывающего завода. Теперь все это обжаривается в отработке, которую даже КАМАЗ отказался заливать в двигатель. Для насыщенного вкуса Мамут тщательно втирает котлету рукой, чтобы она впитала максимум промышленного аромата. Сверху добавляется секретная приправа – плесень «Аспергиллус Нигер 666», выдержанная в гараже с 98-го года.

Есть такой праздник в русском православном. Это прощенное воскресенье. Брат, я тебе тоже хочу попросить прощения, сказать мне, брата, обида не держи, глаз не принимай, душа, сердце, хочешь. Прости меня.

Бесвольную жизнь среди таких же, как сам, вливайся в наши ряды. Время вливания любое. Принимаем без перерывов и выходных. Ежедневно и еженочно.

0: Алло. Алло.
1: Алло.
0: Да, скорая помощь.
1: Слушайте, простите, пожалуйста, но я к вам с таким вопросом. Самое трудное дело, я мыло вложила туда, в гнездо свое. Представляете? А теперь не могу, оно заскочило далеко, и я не могу вытащить.
0: Я не поняла, в какое гнездо вы что положили?
1: Ну, письку.
0: Господи, зачем?
1: Ну, кто его знает, чтоб лучше было.
0: Ох, лучше не будет. С какой целью, я не знаю, вы делали.
1: Понимаете, оно это самое все время что-то...
0: Пока растворится теперь. Или что вы хотите?
1: Да, вытащить надо.

0: это кусок твоей жизни. Днем сбывается все твои мечты, и пройдешь его как обычно, и не остановишь его ты. День — это кусочек твоей жизни.
1: Днем сбываются все твои мечты,
0: и пройдешь его как обычно,
1: и не остановишь его ты.
0: День.

Вот ты, ты мне это кусочек твоей жизни.

большой костер, а шампур-остер. Дать прогореть костру-то углей, при этом дров венок не жалей. Потом положить туда шашлычки, положив предварительно их на угли. Шашлычок и лучок на природе, при погоде.

0: Хорошо, что...
1: Чё?
2: Кто? Где?
1: Кто?
3: Думаю, пора вычесать эту мразь и калечить. Ну, выбора нет.
4: Михаил Павлович.
1: Чё?
4: Сынок ёбаный! Вот приедь сюда, я тебе бошку отверну, сопляк ёбаный!
1: Да не надо.
4: Ты понял, да?
1: За что?
4: За всё!
3: Слышь, короче, сейчас будет жесткий вопрос, прям охуеешь. Что бы ты выбрал? Быть нищим в реале?
2: Я не знаю!
3: Или быть нищим в игре? Которая идет на жизнь. То есть, если ты проигрываешь, то ты умираешь в реале.
2: Я ебу, что ли?
3: Подумай.
2: Я не могу понять все твои тупые вопросы.
3: Че так долго? Еще раз повторяю. Быть нищим в реале или быть нищим в игре, которая идет на твою жизнь в реале. Если ты проигрываешь, то ты умираешь в реале.
2: Не знаю.
3: Слышь, хотя бы, чтобы ты выбрал, чтобы тебе вынесли трон или дом твой, блядь.
2: Не крутите меня, все.
3: Ну чего ты выбрал, сука? И представь, что играет на жизнь!

мужчина определяется делом, а не словом. И если я ношу кандибобер на голове, это не значит, что я женщина или балерина.

Ой, да ну, айбу!

0: Они теперь
1: но полотенце
2: нет нигде. И что нам делать?
0: Быстро ими трусим, трусим, трусим, трусим.
2: Быстро ими трусим,
1: высохли их так.
3: По-моему, ноги. Ноги мыть, ноги мыть нужно каждый день.
2: Ноги мыть, ноги мыть, даже если лень.
0: Чистые они теперь
2: но полотенце
1: нет нигде.
0: А дальше.

Stop.

0: три минуты. 2 часа 3 минуты. 2 часа 3 минуты. 2 часа 3 минуты. 2 часа 3 минуты. 2 часа 3 минуты. 2 часа 3 минуты. 2 часа 3 минуты. 2 часа 3 минуты. 2 часа 3 минуты. 2 часа 3 минуты. 2 часа 4 минуты. 2 часа 4 минуты.
1: Товарищи! Реализация намеченных плановых заданий требует определения и уточнения существенных финансовых и административных условий. С другой стороны, сложившаяся структура организации обеспечивает широкому кругу специалистов участие в формировании системы массового участия. Не следует, однако, забывать, что новая модель организационной деятельности обеспечивает широкому кругу специалистов участие в формировании позиций, занимаемых участниками в отношении поставленных задач. Равным образом, дальнейшее развитие различных форм деятельности позволяет выполнить важные задания по разработке направлений прогрессивного развития. Равным образом, реализация намеченных плановых заданий требует от нас анализа системы массового участия.
0: 2 часа 5 минут. 2 часа 5 минут. 2 часа 5 минут. 2 часа 5 минут. 2 часа 5 минут. 2 часа 5 минут. 2 часа 5 минут. 2 часа 5 минут. 2 часа 5 минут. 2 часа 5 минут. 2 часа 5 минут. 2 часа 5 минут. 2 часа 5 минут. 2 часа 5 минут. 2 часа 5 минут. 2 часа 5 минут. 2 часа 5 минут. 2 часа 6 минут. 2 часа 6 минут. 2 часа 6 минут. 2 часа 6 минут. 2 часа 6 минут. 2 часа 6 минут. 2 часа 6 минут. 2 часа 6 минут. 2 часа 6 минут. 2 часа 6 минут. 2 часа 6 минут. 2 часа 6 минут. 2 часа 6 минут. 2 часа 6 минут. 2 часа 6 минут. 2 часа 6 минут. 2 часа 6 минут. 2 часа 6 минут. 2 часа 6 минут. 2 часа 6 минут. 2 часа 7 минут. 2 часа 7 минут. 2 часа 7 минут. 2 часа 7 минут. 2 часа 7 минут. 2 часа 7 минут. 2 часа 7 минут. 2 часа 7 минут. 2 часа 7 минут. 2 часа 7 минут. 2 часа 7 минут. 2 часа 7 минут. 2 часа 7 минут. 2 часа 7 минут. 2 часа 7 минут.

0: минут, 2 часа, 7 минут, 2 часа, 7 минут, 2 часа, 7 минут, 2 часа, 7 минут, 2 часа, 8 минут, 2 часа, 8 минут, 2 часа, 8 минут, 2 часа, 8 минут, 2 часа, 8 минут, 2 часа, 8 минут, 2 часа, 8 минут, 2 часа, 8 минут, 2 часа, 8 минут, 2 часа, 8 минут, 2 часа, 8 минут, 2 часа, 8 минут, 2 часа, 8 минут, 2 часа, 8 минут, 2 часа, 8 минут, 2 часа, 8 минут, 2 часа, 8 минут, 2 часа, 8 минут, 2 часа, 8 минут, 2 часа, 8 минут, 2 часа, 9 минут, 2 часа, 9 минут, 2 часа, 9 минут, 2 часа, 9 минут, 2 часа, 9 минут, 2 часа, 9 минут, 2 часа, 9 минут, 2 часа, 9 минут, 2 часа, 9 минут, 2 часа, 9 минут, 2 часа, 9 минут, 2 часа, 9 минут, 2 часа, 9 минут, 2 часа, 9 минут.
1: Равным образом, новая модель организационной деятельности играет важную роль в формировании позиций, занимаемых участниками в отношении поставленных задач. Таким образом, новая модель организационной деятельности требует от нас анализа позиций, занимаемых участниками в отношении поставленных задач. С другой стороны, сложившаяся структура организации позволяет выполнить важные задания по разработке существенных финансовых и административных условий. Таким образом, дальнейшее развитие различных форм деятельности обеспечивает широкому кругу специалистов участие в формировании направлений прогрессивного развития. Равным образом, постоянный количественный рост и сфера нашей активности позволяет выполнить важные задания по разработке новых предложений.
0: 2 часа 10 минут. 2 часа 10 минут. 2 часа 10 минут. 2 часа 10 минут. 2 часа 10 минут. 2 часа 11 минут. 2 часа 11 минут. 2 часа 11 минут. 2 часа 11 минут. 2 часа 11 минут. 2 часа 11 минут. 2 часа 11 минут. 2 часа 11 минут. 2 часа 11 минут. 2 часа 11 минут. 2 часа 11 минут. 2 часа 11 минут. 2 часа 11 минут. 2 часа 11 минут. 2 часа 11 минут. 2 часа 11 минут. 2 часа 11 минут. 2 часа 11 минут. 2 часа 12 минут. 2 часа 12 минут. 2 часа 12 минут. 2 часа 12 минут. 2 часа 12 минут. 2 часа 12 минут. 2 часа 12 минут. 2 часа 12 минут. 2 часа 12 минут. 2 часа 12 минут. 2 часа 12 минут. 2 часа 12 минут. 2 часа 12 минут. 2 часа 12 минут. 2 часа 12 минут. 2 часа 12 минут. 2 часа 12 минут. 2 часа 12 минут. 2 часа 12 минут. 2 часа 13 минут. 2 часа 13 минут. 2 часа 13 минут. 2 часа 13 минут. 2 часа 13 минут. 2 часа 13 минут. 2 часа 13 минут. 2 часа 13 минут. 2 часа 13 минут. 2 часа 13 минут. 2 часа 13 минут. 2 часа 13 минут. 2 часа 13 минут. 2 часа 13 минут. 2 часа 13 минут. 2 часа 13 минут. 2 часа 13 минут. 2 часа 13 минут. 2 часа 14 минут. 2 часа 14 минут. 2 часа 14 минут. 2 часа 14 минут. 2 часа 14 минут. 2 часа 14 минут. 2 часа 14 минут. 2 часа 14 минут. 2 часа 14 минут. 2 часа 14 минут. 2 часа 14 минут. 2 часа 14 минут. 2 часа 14 минут. 2 часа 14 минут. 2 часа 14 минут. 2 часа 14 минут. 2 часа 14 минут. 2 часа 14 минут. 2 часа 15 минут. 2 часа 15 минут. 2 часа 15 минут. 2 часа 15 минут. 2 часа 15 минут. 2 часа 15 минут. 2 часа 15 минут. 2 часа 15 минут. 2 часа 15 минут. 2 часа 15 минут. 2 часа 15 минут. 2 часа 15 минут.
1: Товарищи! Рамки и место обучения кадров позволяют выполнить важные задания по разработке существенных финансовых и административных условий. Товарищи! Постоянный количественный рост и сфера нашей активности позволяет выполнить важные задания по разработке системы массового участия. С другой стороны, новая модель организационной деятельности требует определения и уточнения позиций, занимаемых участниками в отношении поставленных задач. С другой стороны, реализация намеченных плановых заданий обеспечивает широкому кругу специалистов участие в формировании позиций, занимаемых участниками в отношении поставленных задач. Повседневная практика показывает, что дальнейшее развитие различных форм деятельности обеспечивает широкому кругу специалистов участие в формировании новых предложений.
0: 2 часа 16 минут. 2 часа 16 минут. 2 часа 16 минут. 2 часа 16 минут. 2 часа 17 минут. 2 часа 17 минут. 2 часа 17 минут. 2 часа 17 минут. 2 часа 17 минут. 2 часа 17 минут. 2 часа 17 минут. 2 часа 17 минут. 2 часа 17 минут. 2 часа 17 минут. 2 часа 17 минут. 2 часа 17 минут. 2 часа 17 минут. 2 часа 17 минут. 2 часа 17 минут. 2 часа 17 минут. 2 часа 17 минут. 2 часа 17 минут. 2 часа 18 минут. 2 часа 18 минут. 2 часа 18 минут. 2 часа 18 минут. 2 часа 18 минут. 2 часа 18 минут. 2 часа 18 минут. 2 часа 18 минут. 2 часа 18 минут. 2 часа 18 минут. 2 часа 18 минут. 2 часа 18 минут. 2 часа 18 минут. 2 часа 18 минут. 2 часа 18 минут. 2 часа 18 минут. 2 часа 18 минут. 2 часа 18 минут. 2 часа 19 минут. 2 часа 19 минут. 2 часа 19 минут. 2 часа 19 минут. 2 часа 19 минут. 2 часа 19 минут. 2 часа 19 минут. 2 часа 19 минут. 2 часа 19 минут. 2 часа 19 минут. 2 часа 19 минут. 2 часа 19 минут. 2 часа 19 минут. 2 часа 19 минут. 2 часа 19 минут. 2 часа 19 минут. 2 часа 19 минут. 2 часа 19 минут. 2 часа 20 минут. 2 часа 20 минут. 2 часа 20 минут. 2 часа 20 минут. 2 часа 20 минут. 2 часа 20 минут. 2 часа 20 минут. 2 часа 20 минут. 2 часа 20 минут. 2 часа 20 минут. 2 часа 20 минут. 2 часа 20 минут. 2 часа 20 минут. 2 часа 20 минут. 2 часа 20 минут. 2 часа 20 минут. 2 часа 20 минут. 2 часа 20 минут. 2 часа 20 минут. 2 часа 20 минут. 2 часа 21 минута. 2 часа 21 минута. 2 часа 21 минута. 2 часа 21 минута. 2 часа 21 минута. 2 часа 21 минута. 2 часа 21 минута. 2 часа 21 минута. 2 часа 21 минута. 2 часа 21 минута. 2 часа 21 минута. 2 часа 21 минута.
1: С другой стороны, сложившаяся структура организации требует определения и уточнения направлений прогрессивного развития. Товарищи! Реализация намеченных плановых заданий требует определения и уточнения дальнейших направлений развития. Равным образом, постоянный количественный рост и сфера нашей активности позволяет выполнить важные задания по разработке системы массового участия. Не следует, однако, забывать, что постоянный количественный рост и сфера нашей активности способствуют подготовке и реализации системы массового участия. Равным образом, реализация намеченных плановых заданий обеспечивает широкому кругу специалистов участие в формировании позиций, занимаемых участниками в отношении поставленных задач.
0: 2 часа 22 минуты. 2 часа 22 минуты. 2 часа 22 минуты. 2 часа 22 минуты. 2 часа 22 минуты. 2 часа 22 минуты. 2 часа 23 минуты. 2 часа 23 минуты. 2 часа 23 минуты. 2 часа 23 минуты. 2 часа 23 минуты. 2 часа 23 минуты. 2 часа 23 минуты. 2 часа 23 минуты. 2 часа 23 минуты. 2 часа 23 минуты. 2 часа 23 минуты. 2 часа 23 минуты. 2 часа 23 минуты. 2 часа 23 минуты. 2 часа 23 минуты. 2 часа 23 минуты. 2 часа 23 минуты. 2 часа 24 минуты. 2 часа 24 минуты. 2 часа 24 минуты. 2 часа 24 минуты. 2 часа 24 минуты. 2 часа 24 минуты. 2 часа 24 минуты. 2 часа 24 минуты. 2 часа 24 минуты. 2 часа 24 минуты. 2 часа 24 минуты. 2 часа 24 минуты. 2 часа 24 минуты. 2 часа 24 минуты. 2 часа 24 минуты. 2 часа 24 минуты. 2 часа 24 минуты. 2 часа 24 минуты. 2 часа 25 минут. 2 часа 25 минут. 2 часа 25 минут. 2 часа 25 минут. 2 часа 25 минут. 2 часа 25 минут. 2 часа 25 минут. 2 часа 25 минут. 2 часа 25 минут. 2 часа 25 минут. 2 часа 25 минут. 2 часа 25 минут. 2 часа 25 минут. 2 часа 25 минут. 2 часа 25 минут. 2 часа 25 минут. 2 часа 25 минут. 2 часа 25 минут. 2 часа 25 минут. 2 часа 26 минут. 2 часа 26 минут. 2 часа 26 минут. 2 часа 26 минут. 2 часа 26 минут. 2 часа 26 минут. 2 часа 26 минут. 2 часа 26 минут. 2 часа 26 минут. 2 часа 26 минут. 2 часа 26 минут. 2 часа 26 минут. 2 часа 26 минут. 2 часа 26 минут. 2 часа 26 минут. 2 часа 26 минут. 2 часа 26 минут. 2 часа 27 минут. 2 часа 27 минут. 2 часа 27 минут. 2 часа 27 минут. 2 часа 27 минут. 2 часа 27 минут. 2 часа 27 минут. 2 часа 27 минут. 2 часа 27 минут. 2 часа 27 минут. 2 часа 27 минут. 2 часа 27 минут. 2 часа 27 минут.
1: Не следует, однако, забывать, что дальнейшее развитие различных форм деятельности играет важную роль в формировании системы массового участия. Повседневная практика показывает, что постоянный количественный рост и сфера нашей активности позволяет выполнить важные задания по разработке системы массового участия. Товарищи! Сложившаяся структура организации требует от нас анализа дальнейших направлений развития. Повседневная практика показывает, что сложившаяся структура организации обеспечивает широкому кругу специалистов участие в формировании направлений прогрессивного развития. Таким образом, новая модель организационной деятельности играет важную роль в формировании существенных финансовых и административных условий.
0: 2 часа 28 минут. 2 часа 28 минут. 2 часа 28 минут. 2 часа 29 минут. 2 часа 29 минут. 2 часа 29 минут. 2 часа 29 минут. 2 часа 29 минут. 2 часа 29 минут. 2 часа 29 минут. 2 часа 29 минут. 2 часа 29 минут. 2 часа 29 минут. 2 часа 29 минут. 2 часа 29 минут. 2 часа 29 минут. 2 часа 29 минут. 2 часа 29 минут. 2 часа 29 минут. 2 часа 29 минут. 2 часа 29 минут. 2 часа 30 минут. 2 часа 30 минут. 2 часа 30 минут. 2 часа 30 минут. 2 часа 30 минут. 2 часа 30 минут. 2 часа 30 минут. 2 часа 30 минут. 2 часа 30 минут. 2 часа 30 минут. 2 часа 30 минут. 2 часа 30 минут. 2 часа 30 минут. 2 часа 30 минут. 2 часа 30 минут. 2 часа 30 минут. 2 часа 30 минут. 2 часа 30 минут. 2 часа 30 минут. 2 часа 30 минут. 2 часа 30 минут. 2 часа 30 минут. 2 часа 31 минута. 2 часа 31 минута. 2 часа 31 минута. 2 часа 31 минута. 2 часа 31 минута. 2 часа 31 минута. 2 часа 31 минута. 2 часа 31 минута. 2 часа 31 минута. 2 часа 31 минута. 2 часа 31 минута. 2 часа 31 минута. 2 часа 31 минута. 2 часа 31 минута. 2 часа 31 минута. 2 часа 31 минута. 2 часа 31 минута. 2 часа 31 минута. 2 часа 32 минуты. 2 часа 32 минуты. 2 часа 32 минуты. 2 часа 32 минуты. 2 часа 32 минуты. 2 часа 32 минуты. 2 часа 32 минуты. 2 часа 32 минуты. 2 часа 32 минуты. 2 часа 32 минуты. 2 часа 32 минуты. 2 часа 32 минуты. 2 часа 32 минуты. 2 часа 32 минуты. 2 часа 32 минуты. 2 часа 32 минуты. 2 часа 32 минуты. 2 часа 32 минуты. 2 часа 33 минуты. 2 часа 33 минуты. 2 часа 33 минуты. 2 часа 33 минуты. 2 часа 33 минуты. 2 часа 33 минуты. 2 часа 33 минуты. 2 часа 33 минуты. 2 часа 33 минуты. 2 часа 33 минуты. 2 часа 33 минуты.
1: Товарищи! Сложившаяся структура организации требует от нас анализа системы массового участия. Не следует, однако, забывать, что постоянный количественный рост и сфера нашей активности обеспечивают широкому кругу специалистов участие в формировании существенных финансовых и административных условий. Товарищи! Реализация намеченных плановых заданий способствует подготовке и реализации позиций, занимаемых участниками в отношении поставленных задач. Не следует, однако, забывать, что постоянный количественный рост и сфера нашей активности способствуют подготовке и реализации дальнейших направлений развития. Таким образом, постоянный количественный рост и сфера нашей активности способствуют подготовке и реализации новых предложений.
0: 2 часа 34 минуты. 2 часа 34 минуты. 2 часа 34 минуты. 2 часа 34 минуты. 2 часа 34 минуты. 2 часа 35 минут. 2 часа 35 минут. 2 часа 35 минут. 2 часа 35 минут. 2 часа 35 минут. 2 часа 35 минут. 2 часа 35 минут. 2 часа 35 минут. 2 часа 35 минут. 2 часа 35 минут. 2 часа 35 минут. 2 часа 35 минут. 2 часа 35 минут. 2 часа 35 минут. 2 часа 35 минут. 2 часа 35 минут. 2 часа 35 минут. 2 часа 35 минут. 2 часа 35 минут. 2 часа 36 минут. 2 часа 36 минут. 2 часа 36 минут. 2 часа 36 минут. 2 часа 36 минут. 2 часа 36 минут. 2 часа 36 минут. 2 часа 36 минут. 2 часа 36 минут. 2 часа 36 минут. 2 часа 36 минут. 2 часа 36 минут. 2 часа 36 минут. 2 часа 36 минут. 2 часа 36 минут. 2 часа 36 минут. 2 часа 36 минут. 2 часа 37 минут. 2 часа 37 минут. 2 часа 37 минут. 2 часа 37 минут. 2 часа 37 минут. 2 часа 37 минут. 2 часа 37 минут. 2 часа 37 минут. 2 часа 37 минут. 2 часа 37 минут. 2 часа 37 минут. 2 часа 37 минут. 2 часа 37 минут. 2 часа 37 минут. 2 часа 37 минут. 2 часа 37 минут. 2 часа 37 минут. 2 часа 37 минут. 2 часа 38 минут. 2 часа 38 минут. 2 часа 38 минут. 2 часа 38 минут. 2 часа 38 минут. 2 часа 38 минут. 2 часа 38 минут. 2 часа 38 минут. 2 часа 38 минут. 2 часа 38 минут. 2 часа 38 минут. 2 часа 38 минут. 2 часа 38 минут. 2 часа 38 минут. 2 часа 38 минут. 2 часа 38 минут. 2 часа 38 минут. 2 часа 39 минут. 2 часа 39 минут. 2 часа 39 минут. 2 часа 39 минут. 2 часа 39 минут. 2 часа 39 минут. 2 часа 39 минут. 2 часа 39 минут. 2 часа 39 минут. 2 часа 39 минут. 2 часа 39 минут. 2 часа 39 минут. 2 часа 39 минут. 2 часа 39 минут.
1: Таким образом, новая модель организационной деятельности способствует подготовке и реализации позиций, занимаемых участниками в отношении поставленных задач. Равным образом, рамки места обучения кадров играют важную роль в формировании новых предложений. Товарищи! Дальнейшее развитие различных форм деятельности требует определения и уточнения новых предложений. Равным образом, сложившаяся структура организации обеспечивает широкому кругу специалистов участие в формировании новых предложений. Не следует, однако, забывать, что реализация намеченных плановых заданий обеспечивает широкому кругу специалистов участие в формировании новых предложений.
0: 2 часа 40 минут. 2 часа 40 минут. 2 часа 40 минут. 2 часа 40 минут. 2 часа 40 минут. 2 часа 40 минут. 2 часа 41 минута. 2 часа 41 минута. 2 часа 41 минута. 2 часа 41 минута. 2 часа 41 минута. 2 часа 41 минута. 2 часа 41 минута. 2 часа 41 минута. 2 часа 41 минута. 2 часа 41 минута. 2 часа 41 минута. 2 часа 41 минута. 2 часа 41 минута. 2 часа 41 минута. 2 часа 41 минута. 2 часа 41 минута. 2 часа 41 минута. 2 часа 41 минута. 2 часа 42 минуты. 2 часа 42 минуты. 2 часа 42 минуты. 2 часа 42 минуты. 2 часа 42 минуты. 2 часа 42 минуты. 2 часа 42 минуты. 2 часа 42 минуты. 2 часа 42 минуты. 2 часа 42 минуты. 2 часа 42 минуты. 2 часа 42 минуты. 2 часа 42 минуты. 2 часа 42 минуты. 2 часа 42 минуты. 2 часа 42 минуты. 2 часа 42 минуты. 2 часа 42 минуты. 2 часа 42 минуты. 2 часа 43 минуты. 2 часа 43 минуты. 2 часа 43 минуты. 2 часа 43 минуты. 2 часа 43 минуты. 2 часа 43 минуты. 2 часа 43 минуты. 2 часа 43 минуты. 2 часа 43 минуты. 2 часа 43 минуты. 2 часа 43 минуты. 2 часа 43 минуты. 2 часа 43 минуты. 2 часа 43 минуты. 2 часа 43 минуты. 2 часа 43 минуты. 2 часа 43 минуты. 2 часа 43 минуты. 2 часа 43 минуты. 2 часа 44 минуты. 2 часа 44 минуты. 2 часа 44 минуты. 2 часа 44 минуты. 2 часа 44 минуты. 2 часа 44 минуты. 2 часа 44 минуты. 2 часа 44 минуты. 2 часа 44 минуты. 2 часа 44 минуты. 2 часа 44 минуты. 2 часа 44 минуты. 2 часа 44 минуты. 2 часа 44 минуты. 2 часа 44 минуты. 2 часа 44 минуты. 2 часа 44 минуты. 2 часа 44 минуты. 2 часа 45 минут. 2 часа 45 минут. 2 часа 45 минут. 2 часа 45 минут. 2 часа 45 минут. 2 часа 45 минут. 2 часа 45 минут. 2 часа 45 минут. 2 часа 45 минут. 2 часа 45 минут.
1: Повседневная практика показывает, что рамки места обучения кадров позволяет выполнить важные задания по разработке системы массового участия. С другой стороны, сложившаяся структура организации способствует подготовке и реализации существенных финансовых и административных условий. Не следует, однако, забывать, что рамки места обучения кадров требуют определения и уточнения дальнейших направлений развития. Повседневная практика показывает, что реализация намеченных плановых заданий требует определения и уточнения направлений прогрессивного развития. С другой стороны, сложившаяся структура организации требует от нас анализа направлений прогрессивного развития.
0: 2 часа 46 минут. 2 часа 46 минут. 2 часа 46 минут. 2 часа 46 минут. 2 часа 46 минут. 2 часа 46 минут. 2 часа 46 минут. 2 часа 46 минут. 2 часа 47 минут. 2 часа 47 минут. 2 часа 47 минут. 2 часа 47 минут. 2 часа 47 минут. 2 часа 47 минут. 2 часа 47 минут. 2 часа 47 минут. 2 часа 47 минут. 2 часа 47 минут. 2 часа 47 минут, 2 часа 47 минут, 2 часа 47 минут, 2 часа 47 минут, 2 часа 47 минут, 2 часа 47 минут, 2 часа 47 минут, 2 часа 47 минут, 2 часа 48 минут, 2 часа 48 минут, 2 часа 48 минут, 2 часа 48 минут, 2 часа 48 минут, 2 часа 48 минут, 2 часа 48 минут, 2 часа 48 минут, 2 часа 48 минут, 2 часа 48 минут, 2 часа 48 минут, 2 часа 48 минут, 2 часа 48 минут, 2 часа 48 минут, 2 часа 48 минут, 2 часа 48 минут, 2 часа 48 минут, 2 часа 48 минут, 2 часа 49 минут, 2 часа 49 минут, 2 часа 49 минут, 2 часа 49 минут, 2 часа 49 минут, 2 часа 49 минут, 2 часа 49 минут, 2 часа 49 минут, 2 часа 49 минут, 2 часа 49 минут, 2 часа 49 минут, 2 часа 49 минут, 2 часа 49 минут, 2 часа 49 минут, 2 часа 49 минут, 2 часа 49 минут, 2 часа 49 минут, 2 часа 49 минут, 2 часа 49 минут, 2 часа
2: 50 минут,
0: 2 часа
2: 50
0: минут, 2 часа
2: 50
0: минут, 2 часа
2: 50
0: минут, 2 часа
2: 50
0: минут, 2 часа
2: 50
0: минут, 2 часа
2: 50
0: минут, 2 часа
2: 50
0: минут, 2 часа
2: 50
0: минут, 2 часа
2: 50
0: минут, 2 часа
2: 50
0: минут, 2 часа
2: 50
0: минут, 2 часа
2: 50
0: минут, 2 часа
2: 50
0: минут, 2 часа
2: 50
0: минут, 2 часа
2: 50
0: минут, 2 часа
2: 50
0: минут, 2 часа
2: 50
0: минут, 2 часа
2: 50
0: минут, 2 часа
2: 50
0: минут, 2 часа
2: 51 минута,
0: 2 часа
2: 51 минута,
0: 2 часа
2: 51 минута,
0: 2 часа
2: 51 минута,
0: 2 часа
2: 51 минута,
0: 2 часа
2: 51 минута,
0: 2 часа
2: 51 минута.
1: Товарищи! Новая модель организационной деятельности требует определения и уточнения системы массового участия. Повседневная практика показывает, что реализация намеченных плановых заданий обеспечивает широкому кругу специалистов участие в формировании позиций, занимаемых участниками в отношении поставленных задач. С другой стороны, постоянный количественный рост и сфера нашей активности требует от нас анализа существенных финансовых и административных условий. Равным образом, новая модель организационной деятельности играет важную роль в формировании позиций, занимаемых участниками в отношении поставленных задач. Повседневная практика показывает, что новая модель организационной деятельности способствует подготовке и реализации позиций, занимаемых участниками в отношении поставленных задач.
0: 2 часа 52
2: минуты.
0: 2 часа 52 минуты. 2 часа 52 минуты. 2 часа 52 минуты. 2 часа 52 минуты. 2 часа 52 минуты. 2 часа 52 минуты. 2 часа 52 минуты. 2 часа 53 минуты. 2 часа 53 минуты. 2 часа 53 минуты. 2 часа 53 минуты. 2 часа 53 минуты. 2 часа 53 минуты. 2 часа 53 минуты. 2 часа 53 минуты. 2 часа 53 минуты. 2 часа 53 минуты. 2 часа 53 минуты. 2 часа 53 минуты. 2 часа 53 минуты. 2 часа 53 минуты. 2 часа 53 минуты. 2 часа 53 минуты. 2 часа 53 минуты. 2 часа 53 минуты. 2 часа 53 минуты. 2 часа 54 минуты. 2 часа 54 минуты. 2 часа 54 минуты. 2 часа 54 минуты. 2 часа 54 минуты. 2 часа 54 минуты. 2 часа 54 минуты. 2 часа 54 минуты. 2 часа 54 минуты. 2 часа 54 минуты. 2 часа 54 минуты. 2 часа 54 минуты. 2 часа 54 минуты. 2 часа 54 минуты. 2 часа 54 минуты. 2 часа 55 минут. 2 часа 55 минут. 2 часа 55 минут. 2 часа 55 минут. 2 часа 55 минут. 2 часа 55 минут. 2 часа 55 минут. 2 часа 55 минут. 2 часа 55 минут. 2 часа 55 минут. 2 часа 55 минут. 2 часа 55 минут. 2 часа 55 минут. 2 часа 55 минут. 2 часа 55 минут. 2 часа 55 минут. 2 часа 55 минут. 2 часа 55 минут. 2 часа 55 минут. 2 часа 56 минут. 2 часа 56 минут. 2 часа 56 минут. 2 часа 56 минут. 2 часа 56 минут. 2 часа 56 минут. 2 часа 56 минут. 2 часа 56 минут. 2 часа 56 минут. 2 часа 56 минут. 2 часа 56 минут. 2 часа 56 минут. 2 часа 56 минут. 2 часа 56 минут. 2 часа 56 минут. 2 часа 56 минут. 2 часа 56 минут. 2 часа 56 минут. 2 часа 57 минут. 2 часа 57 минут. 2 часа 57 минут. 2 часа 57 минут. 2 часа 57 минут. 2 часа 57 минут. 2 часа 57 минут. 2 часа 57 минут. 2 часа 57 минут. 2 часа 57 минут. 2
2: часа 57 минут.
1: Не следует, однако, забывать, что новая модель организационной деятельности требует определения и уточнения существенных финансовых и административных условий. Таким образом, дальнейшее развитие различных форм деятельности обеспечивает широкому кругу специалистов участие в формировании позиций, занимаемых участниками в отношении поставленных задач. Товарищи! Дальнейшее развитие различных форм деятельности способствует подготовке и реализации существенных финансовых и административных условий. Не следует, однако, забывать, что сложившаяся структура организации играет важную роль в формировании позиций, занимаемых участниками в отношении поставленных задач. Не следует, однако, забывать, что дальнейшее развитие различных форм деятельности играет важную роль в формировании системы массового участия.
2: 2 часа 58 минут. 2 часа 58 минут. 2 часа 58 минут. 2 часа 58 минут. 2 часа 58 минут. 2 часа 59 минут. 2 часа 59 минут. 2 часа 59 минут. 2 часа 59 минут. 2 часа 59 минут. 2 часа 59 минут. 2 часа 59 минут. 2 часа 59 минут. 2 часа 59 минут. 2 часа 59 минут. 2 часа 59 минут. 2 часа 59 минут. 2 часа 59 минут. 2 часа 59 минут. 2 часа 59 минут. 2 часа 59 минут.
0: 3 часа 0 минут. 3 часа 0 минут. 3 часа 0 минут. 3 часа 0 минут. 3 часа 0 минут. 3 часа 0 минут. 3 часа 0 минут. 3 часа 0 минут. 3 часа 0 минут. 3 часа 0 минут. 3 часа 0 минут. 3 часа 0 минут. 3 часа 0 минут. 3 часа 0 минут. 3 часа 0 минут. 3 часа 0 минут. 3 часа 0 минут. 3 часа 0 минут. 3 часа 0 минут. 3 часа 0 минут. 3 часа 1 минута. 3 часа 1 минута. 3 часа 1 минута. 3 часа 1 минута. 3 часа 1 минута. 3 часа 1 минута. 3 часа 1 минута. 3 часа 1 минута. 3 часа 1 минута. 3 часа 1 минута. 3 часа 1 минута. 3 часа 1 минута. 3 часа 1 минута. 3 часа 1 минута. 3 часа 1 минута. 3 часа 1 минута. 3 часа 1 минута. 3 часа 2 минуты. 3 часа 2 минуты. 3 часа 2 минуты. 3 часа 2 минуты. 3 часа 2 минуты. 3 часа 2 минуты. 3 часа 2 минуты. 3 часа 2 минуты. 3 часа 2 минуты. 3 часа 2 минуты. 3
2: часа 2 минуты. 3 часа 2 минуты. 3 часа 2 минуты. 3 часа 2 минуты. 3 часа 2 минуты.